0: На радио «Шансон» реклама.
1: Нет времени объяснять. На «Волберы» скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО «РВВ» ОГРН 124-770-047-19-19 141 Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
4: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал, взял гитару, мелодию написал. И слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я слышу, звучит рояль, так торжественно.

тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Однажды я и кореш мой, Серега, как вот сна, хрюкались немного. И чтобы смыть нахлынувшее горе, решили пару раз макнуться в море. Ландшафт был непростительно суров, и ветер дул от наших берегов. Подходим к морю, ширь да гладь вдали. Серега взял в трусы родной земли, но голосу рассудочному внемля, он высыпал назад родную землю. А ветер дул, оборзивши совсем, в секунду метров 8, а может и 7. Плывем я кролем, а Серега брасом, пинаем крабов, тискаем медуз. И вдруг Серега тихо шепчет басом: остался позади родной союз. Ага, ты контры с берега глядять и нас с Серегой в плен забрать хотеть. А я кричу: ну не, живым не сдамся. Серега тоже молча не остался, покрыл их в три креста и в две дыры. Они на нас направили стволы, а ветер, сволочь, дул из шохлишей. Серега сразу вспомнил, это да, Ник Серштей. Но мы от них ушли по дну с песнями, разве ж им сравниться гадом с нами. Но тут возник сугубо личный спор: что это, Дарданеллы или Босфор? Серега встал стеною за Босфор, но тут пролился дождь турецких гор. На берег вышли, ба, город иностранный, и день у них, как видно, нынче банный. Все носят полотенц на башке. Стамбул, прочел Серега на флажке. Ну что ж, Стамбул почти ж как Тамбов. Я был в нем, и Сереге он не нов. Идем, глядим, не город, а восторг, а на трусах ярлык Казань, Швейторг. Вдруг пилит к нам мадама у пранже, а нам неловко, вроде в них леже. Серега сразу, а Метхен вроде Шон.

смысл суров. Серега дал ему промеж рогов. Вокруг толпа изволил расти, а я стоял, считал до девяти. При счете три мужик

Или ветер был у нас в трусах, за нами катер гнался 2 часа. Но нас они не взяли на испуг, в здоровом теле ведь здоровый дух. Мы дома, как приятно, черт возьми.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

удивляюсь сам себе. Может, это старость, дуновением ветерка вдруг ко мне подкралась. Никому знать не дано,

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйвы, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 74 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
7: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного упражнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходят неконтролируемые подтекания.
6: Из-за чего это происходит?
7: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
6: А чем это грозит?
7: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
6: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
7: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
6: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
7: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
6: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Не знаю, кем он был в бою храним, но точно был везучим и в почете. Я столько раз охотился за ним и все-таки сбил однажды на излете

Русский пес на виражах непрост, и крест свой получил он неспроста. Все норовит зайти поближе в хвост.

Его ввели в землянку, вот и он. В глазах потухший страх и дрожь в руке, но виден лоск, он все-таки барон.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
2: И на периферии будет утро добрым, будет добрым день.
1: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон». По будням с 7 до 11 утра. Для лиц старше 18.
3: Радио «Шансон».

Я часто вижу по ночам и силуэт в окне твой одинокий замечал. Наверное, ты, как я, весны дыхание ждешь давно, и тянется рука открыть окно. Ах, мне бы догадаться.

проходит с ней живу не я. Память обновляя лица, нам дают другие имена. В сердце спит потухшая мечта, чувство без любви пустыня. Подо мной шатается земля.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: навсегда.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Знакомая и незнакомая Москва. Как бывшая жена, случайная и запланированная встреча. От волнения чуть больше говорит она, и говорить особо как бы не о чем. Холодный дождь, как старые обиды, бьет по лицу и вымочил рубаху. И привлекательность вложений неликвидна, и хочется послать всех. Москва, как много в этом звуке, как муравейник этот город с муравьями. Я не скучаю по тебе в разлуках, до новых встреч, останемся друзьями.

дождь идет, и пчела жужжит в оконце, и трава на цыпочке встает, чтобы раньше всех увидеть солнце. Оно среди асфальта у моста. Я машу вслед облаку рукою. Эх, Москва, моя Москва, что же ты сделала со мной?

своих я встречу, как там наши ивы на пруду, как там тетя Клава.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: «Джак Т9». Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. «Джак Т9».
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
7: Внимание всех мужчин! Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

если друг оказался вдруг. И не друг, и не враг, а так. Если сразу не разберешь, плох он или хорош. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой.

рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не беру, и тут про таких не поют.

если ж он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

кто-то, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведен,

белокурая, белокурая.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'll lie. Yeah.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Угасание после 55 – это приговор?
6: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
5: Что отказывает первым?
6: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
5: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
6: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
5: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125.
6: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
5: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125.
6: Секрет императора «Актив Плюс» — это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Более 600 заявок поступило на участие в программе по привлечению иностранных специалистов в Россию. Это талантливые и высококвалифицированные специалисты с Ближнего Востока, из Азии, Европы, США и Канады. Ученые, выдающиеся спортсмены, деятели культуры, представители креативных индустрий, а также студенты-отличники, рассказала в интервью РИА Новости гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Она напомнила, что впервые создан оператор соответствующей программы, специализированное агентство, которое отбирает заявки и сопровождает иностранцев, которые хотят переехать в нашу страну. С середины апреля на специализированной платформе зарегистрировано около 4000 человек. Средний возраст участников 25-45 лет. Россияне начали скупать в банках золотые слитки в качестве способа инвестиций и сохранения своих активов. Об этом заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. Аналитик пояснил, что цена золота растет неравномерно, поэтому, чтобы не потерять на разнице между покупкой и продажей, средний срок хранения золотого слитка должен составлять от 10 до 20 лет. Голубовский добавил, что сейчас особенно важно следить за рынком. Как только цены снова начнут опускаться, нужно поспешить с покупкой, потому что в перспективе роль золота во всем мире только продолжит расти. Менеджеры по продажам, администраторы, упаковщики и комплектовщики стали самыми популярными профессиями среди россиян с начала года, сообщает РИА Новости. Так, на менеджеров по продажам приходится свыше 1,5 миллиона резюме. В рейтинг также вошли водители, разнорабочие, официанты и бармены, продавцы, бухгалтеры, руководители проектов и программисты. Согласно исследованию, предпочтения в профессиях меняются в зависимости от возраста. Так, например, молодые соискатели чаще других претендуют на работу в качестве менеджеров по продажам, программистов и дизайнеров. Соискатели старше 60 лет обычно ищут работу водителями. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Утреннее ништяковое шоу в формате 2D с Артемом Деминым и Мариной Дымовой начинает свою работу в прямом эфире. 7 часов 6 минут, время московское, 11 августа на календаре. Здравствуй, Марина.
1: Здравствуй, Артем. Здравствуйте, наши любимые, дорогие радиослушатели. Как прекрасно, да, что вторник на календаре. Знаете, какие сегодня праздники? Просто с ума сойти. Например, день мусорной еды. Это как?
0: Мусорная еда?
1: Ну, в кавычках мусорная не, еда.
0: Да, мусорная еда – это еда, которая не полезна. То есть она просто как, засоряет наш организм.
1: Ну, это еще называют некоторые хрючево, да? Это она?
0: Понятия не имею, где у тебя, с кем ты обедаешь обычно. Что они так называют? Еду.
1: Так, сегодня еще день белых грибов, но это уж явно не мусорная еда и не хрючево.
0: Белые грибы – это
1: а
0: класс.
1: Нечто благородное. Еще сегодня обещают дождик, поэтому, наверное, грибная погода. Лисички, по крайней мере, по краям трасс продаются активно.
0: Да, дождик может быть в 16:00.
1: Если Всемирный день стального барабана еще сегодня. Так, чтобы интересно.
0: Это вот когда ты говорила про классные праздники, это ты вот это имела в виду? День Хрючева и день каких-то там...
1: А еще сегодня Калинов день Калинник. Я сразу вспомнила Калинник из Рязани и поняла, что зря ты не едешь туда на экскурсию.
0: Меня никто и не приглашал.
1: Ну, подожди, а в Самару тебя кто-то приглашал, взял и поехал.
0: В Самару ты меня нарекламировала, и я поехал в Самару. Причем я выбирал между Саратовым и Самарой. А, Нижним Новгородом, вот. Я хотел в Нижний Новгород.
1: В Нижний Новгород всегда успеешь доехать.
0: Вот, ты именно так мне и сказала. Поэтому я поехал в Самару. Ладно, дорогие друзья, впереди, значит, новости, которые вы проспали.
1: Игра в черный ящик.
0: И наш фирменный музыкальный гороскоп тоже будет в этом часе. Не пропустите. Еще раз легкого вам пробуждения и прекрасного настроения в компании с самым позитивным утренним шоу.

0: радио «Шансон» реклама.
1: «Джак Т-9». Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. «Джак Т-9».
2: Водитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом ВГД по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
3: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Очередная новость для тех, кому некуда девать деньги. 55 тысяч рублей за килограмм, угадайте чего? Правильно, малины. Ну, а малина не простая, а малина арктическая. Но в любом случае, да хоть она с Марса, но за 55 тысяч рублей за килограмм я не буду покупать ягоду, которая растет бесплатно на даче у моей мамы. Речь о княженике, редкой северной
3: что
2: ягоде.
3: У мамы растет княженика?
2: Да нет, конечно. Ну какая мне разница, малина или княженика?
3: Ну это вообще разные вещи.
2: А ты видишь, что цена тоже разная?
3: Ну нет, просто как ну, бы ладно, это же общем... деликатес.
2: Это редкая северная ягода со вкусом малины и ананаса одновременно. Такая цена связана с коротким сезоном, небольшим урожаем и сложным ручным сбором. Сейчас 100 граммов княженики предлагают примерно за 5 500 рублей. Я что тебе хочу сказать, Марин?
3: Что
2: ну,
3: ты мне хочешь
2: 10
3: сказать?
2: Граммов мы можем с тобой себе
3: я,
2: позволить
3: может быть,
2: на двоих.
3: Нам хотя бы напишет, как это на вкус, я уж не говорю. Пришлет.
2: Тебе сказали малина с ананасом.
3: Вот это с княженика. Арбузом же, а не с ананасом.
2: С ананасом написано, Марин.
3: А, с ананасом. Вот это вообще какая-то дичь, странное сочетание.
2: Странное сочетание за более чем странные деньги. Я думаю так.
3: Может, надо посадить княженику? У меня участок пустует.
2: Где? Дальневосточный гектар твой, приобретенный в состоянии веселья.
3: Слушай, а что если приобретенный? Его же просто так выдают просто туда. Довольно-таки сложно за ним ухаживать. А если участок не ухоженный, у тебя его заберут через какое-то время.
2: Если на нем вырастет дальневосточный борщевик.
3: Хотелось бы,
2: мы с подмосковным не можем
3: слушай,
2: справиться.
3: Ты знаешь, мне тут знакомые рассказали, что, оказывается, в той же Беларуси, например, там борщевика нет. Представляешь?
2: Почему? Его кто-то съел?
3: Ну,
2: вырвали.
3: Я не знаю, почему у нас есть, а у них нет.
2: Все-таки... Ну, видимо, там умеют с ним бороться.
3: Может быть, и нам надо какой-то лайфхак?
2: Может быть, кстати. Советик? Кстати, я вот раньше ездил, когда в Липецк едешь из Москвы и проезжаешь Тульскую область, то есть там было раньше очень много борщевика.
3: И сейчас,
2: сейчас в Тульской области борщевика стало заметно меньше, но огромное количество борщевика в районе Коломны. Поэтому, уважаемый мэр Коломны, обращаюсь к вам. Обратите внимание на борщевик.
3: Хорошо,
2: коломенский.
3: Обратите внимание на базилик, все остальные. А мэр Коломны пусть оставляет на...
2: На базилик?
3: На базилик. Он убивает тревогу. Это уже новость следующая.
2: А, следующая новость.
3: Да, базилик у нас...
2: Какой плавный переход с борщевика на базилика.
3: Ну, все же на букву Б. Базилик убивает тревожность и депрессию. Эффект связывают с содержащимися в растении линалоолом.
2: Вот так вот, да.
3: И гильнолом каким-то. Эти вещества могут...
2: Да. Не надо произносить слова, которые ты раньше никогда не произносила.
3: Евгенол — это как будто Евгения по-другому так обозвали немножко. Ну, в общем, ешьте базилик. Чуть не ошиблась. А еще, ты представляешь, Артем, смотри, самые красивые мужчины, по мнению женщин, это кто? Не радиоведущие.
2: Как не радио?
3: И не диджеи, а врачи. Так считает 48% опрошенных россиянок. Также в список самых привлекательных мужчин попали пилоты, спасатели, тренеры.
2: А, ну понятно. Вот все, у кого есть спецодежда, вот эти вот и костюмчики из магазина для взрослых, это вот же из-за этого.
3: А что, мужчины тоже покупают костюмчики в магазинах для
2: взрослых? Некоторые женщины
3: берут. Ты имеешь в виду магазины спецодежды?
2: Да.
3: Ну ты знаешь, мне кажется, почему нам кажется, ну не то, что кажется, вот этот опрос, что врачи самые красивые, просто где вот, ну, обычная женщина может какого-то мужчину встретить, но только пойдя в поликлинику.
2: Конечно, конечно.
3: Ну, в основном.
2: Ну, только да.
3: Ну, машинист поезда.
2: В вашем возрасте, да, Марин. Только в поликлинике. Конечно. О каких машинистах мы сейчас говорим? Ты что?

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: ничего.
1: Что же в черном ящике?
2: Итак, дорогие друзья, это «Черный ящик», игра, в котором может находиться все, что угодно, начиная от человека, заканчивая городом. Ну уж про предметы или про какие-то явства, вкусняшки.
3: Давай город положим. Замена. В черном ящике замена. В черном ящике замена.
2: Нормально. Нормально у нас правила.
3: Я просто

0: Евгений Замятин.
1: Время Б. Время Булгакова.
0: Написал антиутопию «Мы». Может быть, ты читал, когда был начитанным школьником. «Мы» ты читал Замятина? Вот Замятин там тоже в этом городе жил, и, знаешь, пару раз я пыталась попасть на экскурсию в этот музей. А он все время закрыт. И там такой удивительный график.
1: Потому что его там нет.
0: Нет.
1: Музей. Вывеска есть, а музея нет.
0: Нет, музей есть, но он все время как бы закрыт. И это очень интересно. Еще в этом городе есть старый мост. А еще что там интересно?
1: Старый мост. В каждом городе есть старый мост. Ну, нет, так там, себе подсказочка, я хочу.
0: Там есть новый мост, а есть еще старый мост. Ну, мне кажется, это интересно. Еще в этом городе не так давно произошла утечка сока. Ну, то есть там по дорогам...
1: Есть варианты, что это Ярославль, есть варианты, что это город Горький, он же Нижний Новгород, да, я так понимаю?
0: А, ну, например, смотри, Тургенев...
1: Есть варианты, что это Липецк.
0: Иван Тургенев приезжал в этот город на знаменитую ярмарку и покупал там лошадь. И даже он описывал город в одноименном рассказе. То есть у Тургенева есть рассказ в цикле «Записки охотника» про этот город. Получается, какая-то литературная какая-то мекка практически. Угу. И Замятин был, и Булгаков был, и даже Тургенев там покупал лошадь. Так, что интересно, там был крупный центр конозаводства. Ярмарки эти были одними из самых крупнейших и авторитетных в России. И привлекая со всей Российской империи, туда приезжали люди за лошадкой себе.
1: Ты бы ладно, есть правильный ответ у нас. Да. Несмотря на то, что много было вариантов и других каких-то городов, но тем не менее Наталья Ланцова справилась первой очень быстро с заданием и отгадала, что сегодня в черный ящик ты почему-то решила положить город Лебедянь.
0: Ну, потому что я сначала хотела положить Физалис, а ты мне как-то...
1: Ну, я сказал, что вчера была куркума, я говорю, сегодня давай либо человека, либо город, и вот ты решила вместо Физалиса Лебедянь. Ну, хотя, кстати, очень много правильных ответов было, и причем они стали быстро.
0: Ну, потому что ты сразу очень жирно подсказал
1: что
0: по поводу...
1: Что у нас была радиослушательница?
0: Да, вчера.
1: Вчера, и думаешь...
0: Она нас,
1: все...
0: она нас продолжила слушать?
1: Нет, интересно. Она ничего не пишет нам, зато все остальные вспомнили, что это Лебедянь.
0: А, ее звали Марина, да?
1: Да.
0: Марина, мы к вам обращаемся из города Эл. Что это такое? Вчера вы нас слушали, сегодня нет.
1: Вот
0: что за
1: было,
0: причуды? Завтра с дневником и с родителями.
1: Да, в школу.
0: В 7 утра мы вас вызываем в студию в Москву.
1: Ну, а мы поздравляем Наталью Ланцову. Наталья, с вас номер телефона, и мы с вами свяжемся, расскажем, где и когда вы получите свой приз.

меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины, горько тает любовь безответная.

0: Реклама.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек «Морская прогулка в подарок». С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
12: Такие новости.
13: Такие новости.
12: На «Радио «Шансон».
14: Марина, тебе когда-нибудь мужчины дарили подарочную карту в какой-нибудь магазин?
15: Я это не люблю. Я обычно говорю, не надо мне никаких подарочных карт.
14: Давайте сразу наличку. Или переведите по номеру телефона. Так вот, на самом деле, ты зря это не любишь. Потому что мужчины, которые тебе могли бы дарить подарочные карты, они бы даже не знали, что ты их потом, эти карты, обналичила.
15: Слушай.
14: Все дело в том, что россияне, я сейчас расскажу новость, а потом ты свою ремарочку вставишь. В общем, россияне имеют полное право вернуть деньги за неиспользованную подарочную карту, даже если она была подарена вам, а не приобретена вами в магазине. Вам просто необходимо обратиться в магазин с письменным заявлением. В этом заявлении вы ссылаетесь на статью 11.02 Гражданского кодекса Российской Федерации. Срок действия подарочной карты, понятно, что это внутреннее правило магазина, но если вы сдаете ее, пока еще она действует, в общем, вам должны вернуть деньги в полном объеме.
15: Так мне кажется, в таком случае, если так будет, то все будут менять карты, обналичивать их, и тогда какой смысл магазинам и всяким компаниям делать эти подарочные карты?
14: Ну, видимо, потому что не все так будут делать, Марин.
15: Да я думаю, что все. Ну, вот смотри, подарили тебе сертификат, например, на массаж.
14: И что? Сертификат — это подарочная карта?
15: Да, подарочная карта, допустим, там на 7 тысяч рублей. Что ты сделаешь? Пойдешь и заберешь эти 7 тысяч рублей?
14: Не знаю, я сколько было, я всегда передаривал.
15: Так ты не знал, что можно деньги забрать?
14: Нет, я просто всегда, это удобно передаривать, Марин. Ну ты что, классно же.
15: Подарки,
14: штука.
15: Не передарки.
14: Вот ну, такие шо? Подарки, вполне себе даже
15: да,
14: передарки.
15: Не согласна. Ладно, аттракционы, Артем, в России могут подорожать. Хотят усилить контроль за их безопасностью власти и для всех регионов предлагают единые правила проверки оборудования и допуска посетителей с учетом возраста, роста и состояния здоровья. Слушайте, вообще аттракционы...
14: Но с моим возрастом и с моим состоянием здоровья эта новость вообще меня как-то...
15: Хорошо.
14: Совершенно не беспокоит.
15: Следующая новость.
14: Подорожают аттракционы. Да я когда был последний раз на этих аттракционах?
15: Не знаю.
14: Да несколько месяцев назад.
15: Ты на колесе обозрения не катался, что ли, в этом году еще? Грибы нельзя. Хорошо, следующий аттракцион для взрослых. Грибы нельзя есть людям с проблемами жилищно... Как?
14: Жилищно-коммунальными проблемами, да. С долгами. По ЖКХ грибы вам есть нельзя.
15: Это диетологи говорят, что грибы хорошая белковая пища, потому что белок грибной легко усваивается, но она тяжела, такая пища, для людей, у которых заболевания желудочно-кишечного тракта, язвенная болезнь, гастрит. И, кроме того, грибы нельзя давать детям до 5, а то и до 7 лет.
14: Зачем опять травник Едвиги Карловны открыла?
15: Внутреннее вот это пожелание говорить про кабачки, про грибы, оно сильнее
14: кабачки
15: меня.
14: Прекрасно усваиваются, Марина.
15: Хорошо, вот, смотри.
14: И еще усваивать их нам ближайшие 2 месяца, я чувствую.
15: Говорят, что люди делятся на 2 типа. Все россияне в основном. Это те, кто сажает кабачки и дарит их друзьям, и те, кто принимает их в дар от друзей и от родственников. Ты на какой стороне?
14: Я на стороне человека, который принимает. Но благо у меня есть поставщик кабачков. У меня налажен канал, прямой канал из Липецка в Москву, по которому поступают кабачки.
15: Новость, что в Сибири будут грузы доставлять дирижаблями. Представляешь, тебе бы мама из Липецка дирижаблем
14: кабачков
15: передавала.
14: Нет, спасибо большое. Я вот, мне буквально там надо там, штучки 4-5 и все. Причем небольших.
15: А есть у тебя любимые рецепты с кабачков?
14: Рагу, да. Я люблю рагу и им просто могу...
15: А мы можем в следующий час обсуждать кабачки или это перебор?
14: Подарить час кабачкам? Мы подумаем об этом. Почему бы нет?

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Вторник на календаре, 11 августа. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, руководство может предложить вам выгодный проект. А может быть, даже контракт. И повысят по службе. Ничего себе. Так, деньги придут. Ну что такое, Овны? Что вы сорвали джекпот какой-то? Так, ваша песня «Вспоминая лето» Сергея Трофимова.
2: Тельцы, а вы непременно решите все свои проблемы, причем без посторонней помощи. Внимательно относитесь к своему здоровью. Это важно. А ваша песня сегодня «Здравствуйте» Михаила Круга.
1: Близнецы, самое время для изменений в профессиональной сфере. Можно легко планировать то, что давно задумывали. Не шагайте по головам для достижения цели. Музыкальный совет. Песня «Любовь со вкусом манго» Стаса Михайлова.
2: Раки, вам приходится много времени проводить в интернете. Возможно, у вас там появятся новые поклонники. Если вы одинокие, то почему бы не пойти в театр или в кафе? А настроение ловите сегодня в песне «Любовь уставшая». Знаете кого? Артема Демина.
1: Так, хорошая песня. Львы, сегодня у вас неблагоприятный день. Старайтесь спокойно перенести превратности судьбы. Ты мне за что-то мстишь, я не понимаю. Вы можете что-то потерять, однако, возможны и находки. Слушайте песню «Удивительная жизнь» Евгения Григорьева.
2: Девы, проявите упорство при принятии решений, отстаивайте свою точку зрения и воспользуйтесь ситуацией и получите выгоду для себя. А ваша песня «Крылышки» Кати Чепик.
1: Весы, не планируйте важных встреч, перенесите деловые разговоры до лучших времен. Романтические свидания не назначайте, а слушайте матросскую лирическую в исполнении Александра Розенбаума.
2: Скорпионы, в общении с незнакомыми людьми вам помогут осмотрительность и ваша интуиция. Послушайте для вдохновения песню «Женщина-осень» Владимира Асмолова.
1: Стрельцы, день хорош для общения с детьми, давно пора заняться их воспитанием. Песня дня «Чубчик» Алексея Петрухина.
2: Козероги, на работе, возможно, разгорятся какие-то споры или конфликты. Лучше соблюдать нейтралитет. А совет ловите сегодня в песне «Я счастливый» Григория Лепса.
1: Водолеи, самочувствие у вас прекрасное, настроение позитивное, есть цель в жизни, и вы знаете, как ее воплотить. Ваша песня «Скучаю» Елены Вайн.
2: Рыбы, день благоприятен для оздоровления и косметических процедур, и для спорта. Можно заниматься дома, а можно пойти в парк. Ваша песня «Бутоны белых роз» Виктора Королева.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого, доброго, теплого и музыкального вторника.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Август – отличное время для подготовки детей к учебному году. Заказать новые очки, выбрать яркую оправу, которая понравится ребенку, приглашает профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эльмаркет». В августе в оптике в «Эльмаркете» действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» на Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис». Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антиканина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
6: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Среднестатистический россиянин с ипотекой – это человек в возрасте 30-40 лет, имеющий семью и зарабатывающий от 100 до 200 тысяч рублей в месяц. Об этом РИА Новости рассказали в крупнейших банках страны. Основой ипотечного рынка остается семейная ипотека. Кроме того, стало известно, что доля ипотеки в сделках с элитным жильем Москвы по итогам первого полугодия сократилась до 3%. К сравнению, в 2020-2022 годах показатель составлял почти 30%. Основным способом покупки стала рассрочка. Еще 10-15% составляют сделки со 100% оплатой. Продолжительность уроков для первоклассников в сентябре-декабре не должна превышать 35 минут, а с января по май – 40 минут. Об этом пишет агентство ТАСС, ссылаясь на методические рекомендации Минпросвещения. Для учеников вторых 11 классов максимальная длительность урока составляет 45 минут. В классах, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, уроки должны длиться не более 40 минут. Такие нормы вводятся для снижения нагрузки на учащихся. Ранее Минпросвещение утвердило обновленный федеральный перечень учебников для школ и колледжей. В список вошли пособия по истории воссоединенных регионов, а также учебник обществознания «Базовый уровень» для учреждений среднего профессионального образования. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Курс доллара на сегодня 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек, юань стоит 12 рублей 25 копеек. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсудим доходы в семье. Поменялся ли ваш доход после изменения семейного статуса? Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович.
2: Да, Людочка.
1: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
2: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
1: Как нет? Вы же здесь.
2: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором в Центре травматологии «Юсуповской больницы». Выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 8 часов 6 минут в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. У микрофона Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. Здравствуйте. В этом часе традиционно приглашаем вас к диалогу. Беседа, надеюсь, будет увлекательной.
1: Можете выдыхать. Это будет не про кабачки, а это будет на совсем...
0: Про баклажаны.
1: Другую тему. Оказывается, есть такая новость. Брак может прибавить мужчинам в зарплате и, наоборот, ударить по доходам женщин. Было проведено специальное исследование, и аналитики такую ситуацию объясняют тем, что семья сильнее мотивирует мужчину зарабатывать, а женщины, наоборот, сталкиваются с тем, что у них возникают паузы в карьере, они зарабатывают меньше, потому что для них важнее, чтобы муж был накормлен, дети одеты, обуты и счастливо проводили бы время дома, поэтому женщины часто карьерой жертвуют.
0: Да, потому что дети на больничном.
1: Во благо семьи, детей.
0: Да, и... муж не накормленный, все время недовольный. Ты где
1: Но
0: ты?
1: При этом, видишь?
0: Я хочу есть. Ну да, а мужчина при этом зарабатывает
1: типа
0: больше.
1: Ну, на самом деле, ты знаешь, пару лет назад у нас была какая-то встреча одноклассников, и я смотрю, вот парни, которые мои ровесники,
0: стоп.
1: 36 лет.
0: Можно я тебя прерву? Вот
1: да.
0: Встреча одноклассников. Сколько из этих людей, с кем ты встретилась, скажем так, создали семью? Сколько?
1: Ну, давай
0: процент,
1: так.
0: Процент.
1: Очень многие... Как же тебе с процентом, я тебе не скажу, наверное, 50 на 50.
0: Вот.
1: Но история в том, что многие люди, если женщина, когда выходит замуж, то ей по кайфу прийти на встречу одноклассников, со всеми пообщаться, а многих мужчин жена уже потом такая, какая встреча одноклассников, ты никуда не пойдешь.
0: Сейчас там будет твоя, с которой ты сидел, там за косички ее дергал, да?
1: Ну, в общем, поэтому тут как бы...
0: Она по-прежнему не против, чтобы ты ее дернул за косичку.
1: Я тебе к чему хотела это сказать, что реально холостяки, смотришь на них, какие-то не совсем ухоженные, какие-то потрепанные.
0: Одинокий мужичок за 50. Неухоженный.
1: А женатый, ты смотришь, думаешь, ну прям действительно и старается, и работает. И, то есть у женатого мужчины больше мотивации, он лучше выглядит, а вот эти, ну, холостяки...
0: Ну, у женатого
1: такие,
0: мужчины,
1: знаешь,
0: хотя бы поглажена одежда. Вот и все.
1: Ну, я имею в виду, что думаешь, 36 лет, вроде еще молодой человек, да? Ну, в самом расцвете сил.
0: 36, да, это прям
1: как
0: совсем
1: бы еще,
0: юный.
1: Ну, сейчас даже говорят, что это типа и молодежь.
0: Это дети еще, да, это еще дети,
1: и подростки. Ты понимаешь, а уже какое-то пивное брюшко. Ну, была бы у него жена, она бы уже его, типа, ты что сидишь, у тебя только одна работа, ну давай еще куда-нибудь там поработай.
0: Самое смешное, что когда у человека пивное брюшко, а он при этом вообще ни разу пиво не пил, да? Обидно.
1: Обидно. Артем, значит, ты все сразу на себя переносишь. Когда я говорю про... Это не всегда про тебя, просто про каких-то мужчин.
0: Мне вообще не нравится, что ты в моем присутствии обсуждаешь каких-то мужчин.
1: Друзья, поменялся их пивные животики. Поменялся ли ваш доход после изменения семейного статуса? А может, вы, наоборот, понимаете, что когда у вас жены не было, у вас было больше денег. Мужчины, честно признавайтесь.
0: И брюшко было больше пивного.
1: Пишите
0: плюс 7-909-955-1030.
4: Реклама на радио «Шансон». До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 74 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: не просыпаются города России.
3: Утреннее шоу в формате 2D на радио «Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, пока еще не очень много сообщений от наших радиослушателей.
3: Ни одного. Давайте быть честными.
2: Нет, Газарес прислал.
3: Да.
2: Ну, давай еще раз, наверное, все-таки мы пробежимся по новости и подробнее попытаемся объяснить нашим радиослушателям, о чем идет речь.
3: И что мы от вас хотим.
2: Да. В общем, смотрите, брак якобы может прибавить мужчинам зарплате, но это не факт. И наоборот, брак может ударить по доходам женщин. Здесь как бы все логично, потому что действительно мы уже с вами говорили о том, что женщина жертвует карьерой ради семьи. Аналитики объясняют это тем, что семья сильнее мотивирует мужчин зарабатывать, ну а женщины, наоборот, сталкиваются с таким так называемым штрафом за материнство. Это вот постоянные больничные, там ребенок заболел, постоянные какие-то там отгулы и прочее за свой счет, отказ от командировок.
3: На самом деле, ты знаешь, такая забавная история, случайное совпадение. Вчера читала рассказы Михаила Зощенко, и там был один рассказ, где, на 1923 году он был написан, и там такой смешной момент, когда жених наводит справки про невесту, типа, давайте все-таки с вами сойдемся, у вас вроде бы хорошая зарплата. Она, да, хорошо, но только приданного нет, типа, только там перина какая-то, и полдюжины серебряных там вилок предлагает мать за эту невесту. Он говорит, да ладно, у нее такая хорошая работа, там дают какие-то ну, в общем, говорит, я же, типа, женюсь. Угу. В общем, все там они обручились, или как это говорится. И ее увольняют с работы. Она приходит, плачет, а он лежит на дом на кровати. В общем, муж этот. И он говорит, а за что тебя уволили? Она говорит, да потому что я замужем. Сказали, что меня сокращают. И я к тому, что очень часто, как бы смешно, думаешь, это было 100 лет назад история, которая юмористический рассказ Михаила Зощенко. И тут ты понимаешь, что часто же бывает, что работодатель в кризисной ситуации думает, так, вот у этой женщины, допустим, она одна, ей тяжело, там у нее ипотека, у нее ребенок, а, типа одиночка, да? Угу. А есть, которая замужем, или работодатель
2: она,
3: думает...
2: Она, типа, меньше должна пострадать, типа, ну, у нее типа, подушка есть. Безопасности да, да. С пивным пузиком.
3: А вроде. Бывает же такое, что женщины, ну, то есть мы так говорим, что вот, типа, если у мужчины есть жена, то он должен в любом случае зарабатывать больше, потому что он как бы более замотивирован. А бывают же женщины, которые... То есть почему мы ничего не говорим про женщин, у которых нет мужей? Мне кажется, им приходится много работать, и вот тут момент, когда она, может быть, выйдет замуж, она действительно скажет, а ну ее, эту работу, и работать станет меньше, и для нее карьера как бы отойдет на второй план, и как будто бы это естественно. Поэтому, ну, эта новость вполне очевидна, но мне кажется, что как бы много мужчина не зарабатывал, порядочная женщина найдет на что потратить. Интересно, у вас вообще как поменялся ли ваш доход после изменения семейного статуса? Заметили ли вы, мужчины, что действительно после того, как у вас появилась жена и дети, вы прям стали лопатой загребать деньги?
2: Да.
3: Или все-таки...
2: Работодатель такой типа, а, так у него же есть жена, у него еще есть, оказывается, и дети.
3: Выпишу ему 13-ю зарплату.
2: Да. И повышу его и по должности, и зарплату ему сделаю больше. Обычно же ведь так и
3: смотрите,
2: происходит. Действительно.
3: Пишет конечно. Нам Катерина, которой мы вчера вам говорили, что девушка-красотка, которая одна ходила в бильярд и ни с кем там не познакомилась. Она пишет, а я считаю, что я вообще суперская невеста, потому что на моей работе оплачивают семье раз в год отпуск в любую точку России на любом транспорте.
2: Но за границу не выпускают, потому что мы видели форму, в которой вы там фотографировались.
3: Какую форму? Там белое, в смысле шоколадное платье с декольте.
2: Ты полистала фотографии все от Катерины?
3: Я на работе листаю сообщения, а не фотографии.
2: А вот теперь полистай фотографии, ты поймешь, о чем говорит.
3: Так, дорогие друзья, женихи, которые хотят отдыхать, выпускают, но не везде, видишь. То есть, а то сейчас люди подумают, что где Екатерина, откуда она нам пишет.
2: Нет, просто Екатерина, она служит родине, я так понимаю.
3: Ну, военнослужащая, да? Или полицейский?
2: Полицейский.
3: Ну, в общем, Екатерина, теперь так много... Вот Евгений вам пишет из Израиля, что ему нужна невеста. А, ну, по Израилю Евгений не оплачивается Екатерине поездки.
4: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Авто запчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Ай да ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
6: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
7: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: прощи за то, что свел меня с тобой.
1: Откровенно, сокровенно.
2: Откровенно о сокровенном.
3: Слушайте, мы тут за эфиром с Артемом, но у него же скоро день рождения, и мы просто вот обсуждаем, типа, что бы он хотел получить в подарок. Вы даже не представляете, о чем мечтает Артем Демин.
4: Значит, мечтает. Я сказал, что это хороший подарок любому человеку, который занимается музыкой, увлекается.
3: Ну,
4: пишет
3: просто
4: песни.
3: А ты думаешь, так легко подобрать музыкальный инструмент?
4: А что сложного?
3: Нет, ну я понимаю, инструмент. Смотри, Виктору Добину, когда мы в прошлом году были с тобой у него на дне рождения,
4: да.
3: Ему жена любимая подарила
4: не только
3: роскошную
4: жена, там скинулось несколько человек.
3: Роскошную
4: подарили гитару.
3: Ну, просто в этом
4: Гибсон, по-моему, да?
3: Да, в этом же надо разбираться. Ну, то есть, если я... Ну, то есть, если я тебе укулеле подарю, ты мне это и укулеле скажи, иди, а ты

0: работать на радио «Шансон».
1: У тебя сразу доходы поскакали сразу вверх?
0: Да, поскакали вверх.
1: Но это, если ты связываешь это с тем, что начальник такой, ну он же...
0: Нет, я связываю это с тем, что я приехал... Я связываю это с тем, что я приехал из Липецка в Москву. Я только с этим связываю, с переменой места
1: жительства. Подожди, а ты в Москву-то переехал, потому что ты богатую невесту нашел? Или как это было? У тебя как у Зощенко смотрел, в каком городе живет?
0: Начиналось, как у Зощенко. А финал был такой же, как у Зощенко тоже.
1: Надежда пишет, а почему нельзя подарить губную гармошку? Для легких это полезнее. О, зачем тебе укулеле? Я тебе губную гармошку подарю, правда, это хороший. Будешь тут дудеть.
0: Ну давай, давай. Давай, дари губную гармошку.
1: Так, я просто думаю, что почему у нас так мало сообщений. От Газореза мы прочитали сообщение?
0: Нет.
1: Что все верно, после развода денег у меня стало больше. Я зарабатываю раза в два больше, чем раньше. И алименты плачу добровольно, перевожу сам, хватает на нормальную жизнь. Покупаю себе, что хочу, от дорогих видеокамер до хорошей одежды. Так что, мужики, не женитесь, говорит Газорез. Ну что это вы там советуете такое, Александр? Ну,
0: да. Нет, жениться надо, конечно. Мы не знаем зачем, но надо.
1: В смысле, мы не знаем зачем?
0: Хотя бы раз надо пожениться.
1: Смотри, во-первых, почему женщина, например, должна выйти замуж обязательно? Будет кого отправлять за посылками в пункт выдачи заказов. Угу. Первое. Если ты что-то тяжелое покупаешь в магазине, муж поможет донести. Ну и как бы, мне кажется, от мужа много плюсов. Например, тебе лень ехать на заправку или на мойку, отправляешь туда мужа.
0: Ну, вот я слушай, сейчас... ну это прям плюсы, да. Это прям жирнющие такие.
1: А что?
0: Не хочется идти на рынок, отправляешь туда мужа.
1: Слушай, ты знаешь...
0: Не хочешь готовить еду, заставляешь готовить
1: я
0: мужа.
1: Недавно.
0: Не хочешь убирать квартиру, пусть убирается муж.
1: Мои друзья,
0: очень
1: которые
0: удобно.
1: Меня очень, очень выручали, пока я не была в отпуске, в Липецкой области, в соседнюю деревню, в Бегильзино, значит, эти ребята мою дочь возили на тренировки на конюшню. Я была им очень благодарна. В общем, потом,
0: а был бы муж, когда он бы возил дочь. Но
1: а
0: вообще,
1: я бы работала.
0: Да. Ребят, как вы понимаете, Марина по-прежнему ищет себе вторую половинку. Идет пятый год утреннего шоу,
1: знаешь,
0: а Марина
1: что,
0: все еще
1: знаешь,
0: ищет.
1: Знаешь, от чего я была в восторге? Они, в общем, нас друзья пригласили нас к себе в гости.
0: Это шикарная там... история, но руку поднимает уже Дмитрий Молодин.
1: А,
0: и у него тоже есть...
1: свою мохнатую руку тянет.
0: Да, давайте послушаем Дмитрия. Не с мохнатой, а с волосатой, во-первых.
2: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Всплеск продаж электромобилей на фоне проблематики с топливом вполне объясним. Самое время поговорить о том, какие еще бонусы вы получаете от владения электромобилем, кроме решения топливной проблемы. Один из главных – это возможность не платить транспортный налог. Такое правило распространяется на большую часть регионов страны, но в некоторых есть ограничения по мощности. Так что перед покупкой лучше заглянуть на сайт налоговой службы и проверить, какие условия по оплате именно в вашем регионе. Бесплатная парковка тоже есть, но не везде и не всегда просто. В Москве система сама распознает электрокар по номеру и паркуй хоть весь день. В Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и других городах придется оформить специальное разрешение. А в Перми, например, бесплатно стоять можно только первые 120 минут. До конца 2026 года электромобили могут бесплатно ездить по федеральным платным трассам М1, М4, М11, М12, СКАТ и другим. Но такое право есть только у машин российского производства. Например, Эволют, Москвич-3i, Лада и Ларгус и других. Еще один приятный бонус – льготное автокредитование. Государство дает субсидию 35% от цены, но не более 925 тысяч рублей на новые российские электрокары. Программа также действует до 31 декабря 2026 года, но, возможно, будет продлена. Так что, если присматриваетесь к электромобилю, сейчас самое время узнать о льготах в своем регионе. Выгода может оказаться куда ощутимее, чем кажется на первый взгляд. Это самая электрифицированная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

он веселый пацан, кое-кто его знает из вас. Мы всегда с ним вдвоем, вместе песни поем, и о нем мой печальный рассказ –

У меня есть друган, он большой хулиган. Кое-кто его знает из вас. Мы всегда с ним вдвоем вместе.

0: Chewy.
1: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова. Третьим будешь? Утро доброе на радио Шансон.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГР 127-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
9: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Людочка, вы ничего не забыли?
13: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
12: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
13: Так до ноября, время еще есть.
12: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
13: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
14: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
15: Эх, разгуляй!»
14: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды.
15: «Эх, разгуляй!»
14: Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
17: Откровенно, сокровенно.
16: Откровенно о сокровенном.
18: Итак, дорогие друзья, мы хотели бы поинтересоваться у вас, как изменилось ваше материальное положение с тех пор, как вы вступили в брак. Мы спрашиваем и женщин, и мужчину. Заметили мы ли мужчины, что женщин... Ой, что денег стало больше.
19: Что ты хотел сказать, что женщину дорого содержать?
18: Нет, я хочу сказать, что, может быть, действительно, у некоторых мужчин могут сказать, что снизилась зарплата, снизились доходы. Кто-то может сказать, что повысились доходы. И тут уже вопрос в том, действительно ли вас мотивировала супруга, или просто что-то произошло?
19: Я вот помню, по молодости волшебное. Был у меня один лентяй, один ленивый мужичок. И ты знаешь, его любимая... Ну что ты смеешься?
18: Ну потому что нельзя так говорить. Был у меня любимый мужичок.
19: Ленивый. Ну я его любила. Я считаю, что была полная дура, конечно, по этому поводу. Но ты понимаешь, и он говорил, ну ты меня не мотивируешь, я вот не хочу работать. Он реально не работал, просто, знаешь, месяцами человек сидел, ему не нужна была работа.
18: А почему ты его не мотивировала?
19: смысле, что я его не мотивировал?
18: А я тоже не знаю. А как можно замотивировать?
19: Ну вот, а я ему говорю, а что ты сидишь? Ну что ты на печи лежишь? Емеля, говорю, вставай. Иди еще полови.
18: 33 года уже. Сколько тебе? 33?
19: И есть же такие мужчины, которые, к сожалению, ну их же сейчас еще модно называть абьюзеры. Ну то есть из серии типа, это из-за тебя, ты меня не мотивируешь. Это я из-за тебя мало зарабатываю, или не хочу работать вовсе. Ты меня не вдохновляешь на великие дела. Ну такие же тоже есть. А вот мне понравилось сообщение от Надежды Устиновой. Она пишет: «Не люблю я слово «жертвуют». Если ты любишь мужчину, и вы создали семью, то о какой жертве можно говорить? Это же счастье». А потом многие прикрывают словом «карьера» банальный эгоизм и нежелание тратить свое время на семью и на детей. А доход человека зависит только от того, как его в семье воспитали. И прививали ли ему с детства любовь к труду, и научили ли ответственности. Вообще, мне кажется, что нужно вернуть штрафы за тунеядство. Или что, даже не штрафы же были, а закрывали кое-где? Или нет?
18: Я откуда знаю? Я никогда не был тунеядцем, не смотри на меня так. Доброе утро, любимый ведущий. Тема для обсуждения сложная и индивидуальная. Когда мы женились в 90-х и родили дочку, ни денег, ни продуктов в магазине, спасибо подсобное хозяйство, родители. Вышла на работу рано, было очень тяжело, но родители помогли выжить. Потом стало налаживаться с работы. Я стала получать в 5 раз больше, чем муж, потому что стремилась наладить быт, улучшить жилплощадь, и чтобы у дочери было все. А он служил, не парился в выходные найти подработку. Всегда говорил: ты же хорошо зарабатываешь, зачем мне, типа, напрягаться? Меня вскоре сократили, и все. Я пошла искать работу, муж так и не стал дергаться подрабатывать, а дочери надо учиться. Я поняла, что ему комфортно жить, так как он живет всю жизнь только для себя. Поэтому был развод. Уже 20 лет живу одна, и все хорошо. Дочь отучила, у нее своя жизнь. Жила для мамы, сейчас живу для себя. Хочу, ем халву, а хочу пряники. Вот. Слушайте, такая история, немножечко грустная, конечно, от Ольги,
19: грустная, но
18: спасибо,
19: здорово, что вы это поняли,
18: что рассказали, да.
19: Просто это такой тип человека, наверное, так, его не изменишь.
18: Ну, я думаю, надо резюмировать, и эту тему мы уже вряд ли будем
19: много
18: переносить.
19: Много приходило сообщений-то,
18: да,
19: уже, как бы, как мы...
18: Переносим.
19: Давай переносим. Продолжаем,
18: час,
19: а не переносим.
18: Продолжаем и переносим, да, в следующий час.
19: Пишите про ваших знакомых тунеядцев.
18: Ну и напомним вам номер телефона, плюс 7-909-955-103-0. Работают все доступные мессенджеры, в том числе национальный мессенджер «Макс». Да?

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ-10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: В России выросли цены на ОСАГО. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Ростове-на-Дону из-за перекупщика бензина сгорели 20 автомобилей. Житель Мелитополя приехал заправить емкости с топливом на обычном фургоне Ford Transit. В какой-то момент емкости загорелись. Водитель загнал горящий автомобиль в ближайший двор, бросил и попытался скрыться. В это время пламя перекинулось на другие автомобили. Дело было ночью, обошлось без пострадавших. Виновника уже задержали. Напомним, хранить или перевозить большое количество бензина в непредназначенном для этого автомобиле опасно. В России выросли цены на ОСАГО, но динамика остается ниже темпов инфляции. По данным Российского союза автостраховщиков, в первом полугодии полис в среднем стоил 7633 рубля. На 400 рублей больше, чем в прошлом году. Рост цен на страховку связывают с повышением стоимости запчастей. Но рост остается умеренным, потому что увеличиваются продажи полисов. Чем выше доля застрахованных водителей, тем на большее количество людей распределяются расходы страховых компаний. Тем ниже цена полиса. У водителей не будут проверять наличие бумажных бланков Европротокола. В госавтоинспекции опровергли распространившиеся в СМИ и соцсетях сообщения. Никаких новых правил на этот счет с 1 августа не вводили. Европротокол по-прежнему можно оформлять на бумаге или через мобильное приложение. Бумажный бланк стоит иметь при себе на случай проблем с интернетом. Но штрафа за его отсутствие нет. А если нет ни интернета, ни бумажного бланка, вызывайте полицию через единый телефон службы спасения. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 9 утра в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Тема с топливом стала одной из главных в ходе прямого эфира с главой Карелии. Артур Парфенчиков ответил на вопросы жителей по ситуации с топливом. Глава региона пояснил, что из 85 АЗС республики сегодня работают 52. Главная сложность в том, что треть АЗС принадлежит небольшим частным компаниям. Они занимают нишу на территориях, где малый спрос и небольшая численность населения. Эти компании сейчас оказались в сложной ситуации. Ключевая задача была увеличить поставки топлива, обеспечив в том числе и малые АЗС. Как подчеркнул Артур Парфенчиков, оперативный штаб поработал вручную, вел переговоры. В итоге 14 частных заправок в регионе вновь заработали. В Костомукше начнут включать уличное освещение. С 10 августа специалисты городских электросетей приступят к поэтапному включению наружного освещения в Костомукше, а также в окна Волоки Заречном. Работы связаны с сокращением светового дня и будут проводиться в течение 2 дней – 10 и 11 августа. В межрайонной больнице номер 1 завершается ремонт кровли. Ее обновляют над помещениями, где в ближайшее время разместят новое высокотехнологичное диагностическое оборудование. Напомню, до конца года здесь установят спиральный компьютерный томограф и магнитно-резонансный томограф. Подготовка помещений является важным этапом перед монтажом и вводом оборудования в эксплуатацию. Работы по ремонту кровли выполняются при поддержке компании «Северсталь». Виновника трагического ДТП осудили. Костомукский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Колевальска. Района. Молодой человек, управляя автомобилем на нерегулируемом равнозначном перекрестке, не уступил дорогу снегоходу. Произошла авария, в результате которой водитель снегохода от полученных травм скончался на месте. Подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном. Суд назначил мужчине наказание в виде принудительных работ на 1,5 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 2 года. Добавлю, что приговор в законную силу еще не вступил. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность. В течение дня небольшой дождь. Ветер сегодня будет северо-восточный, 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 17 до плюс 20 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
3: 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на Радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 9 часов 6 минут в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. Не сильно хотелось продолжать эту тему.
1: Но вы написали много интересных и неоднозначных историй. А тема такая. Брак может прибавить мужчинам в зарплате и наоборот ударить по доходам женщин.
0: Как такое произошло у вас? Расскажите нам, действительно ли изменились заработки, доходы в связи с изменением семейного статуса.
1: Людмила нам написала интересное сообщение. Доброе утро, Марина и Артем. Когда я выходила замуж, то получалось так, что у меня мужья начинали жить за мой счет. Ох. И у меня всегда меньше становилось денег. А я сейчас одна и сама планирую свой бюджет, и мне это реально нравится. Есть мужчина, но зарабатывает он мало. И все время мне говорит, надо экономить. И я к нему уже привыкла, вот так вот и встречаемся. Но вот, честно говоря, сейчас же много в интернете вот этих непонятных психологов, которые говорят, что, типа, мы сами притягиваем каких-то там людей, и на когда бывает, что женщина все время натыкается на какие-то вот похожие ситуации, что мужчины там ленивые, не замотивированные. Но мне кажется, что это дело не в женщине, которая там кого-то притягивает, не того, а в том, что действительно сейчас очень много ленивых мужчин, которые считают, что можно ничего не делать. Типа, у меня просто есть подруга, очень красивая девчонка, у нее двое детей. Просто, ну, знаешь, она трудоголик, она много работает, и вот ей действительно везет на мужчин, потому что ей мужчина говорит, ну, а мне вселенная и так все даст. Она говорит, ну, вот надо то-то, надо туда, я хочу то, все. Он такой, ну, ты хочешь, иди и работай. Иди, он говорит, а мне вселенная и так все даст. А если я буду, типа, хотеть больше, то вселенная может меня... Где он этого начитался? Взрослый мужик, 43 года, вселенная ему. Если вселенная ему даст, то даст. Если не даст, я говорю, да... Зачем такой мужчина? Ну, это же жесть.
0: Вот
1: ну,
0: человек, который воспитывался на программах Олеси Иванченко, по всей видимости.
1: Ты думаешь, что-то про гороскопы?
0: Скорее всего. Так, доброе утро. У нас, наоборот, после начала семейной жизни денег стало меньше у меня, потому что муж мне достался с кучей экономических задач после предыдущего брака и развала бизнеса из-за разногласий с партнерами. Пишет Анна. Он очень старается везде успевать и нам, и на алименты. Но приход денег, к сожалению, не стабилен, поэтому мне расслабляться ни в коем случае нельзя. Но все равно я люблю его и помогаю ему как могу, в том числе деньгами для небольших проектов, если я лично уверена в их успехе.
1: Вот.
0: Серьезный такой подход.
1: Смотрите, какие у нас женщины благородные. И вот мужчина нам пишет. Здравствуйте, поддерживаю газореза. Дешевле содержать женщину с низкой социальной ответственностью. Никогда не болит голова и всегда хорошее настроение. Нормально? Женщина готова, значит, помогать мужчинам, платить алименты за детей. А мужчины вот так вот рассуждают, что кого дешевле содержать. Угу. Это что вообще за Евгений? Ай-яй-яй!
0: Сейчас вас Марина накажет немножечко.
1: Пишите адрес, куда вы же.
0: Да, а мы пока послушаем рекламу.
4: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
5: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
6: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Будет утро добрым, будет добрым день. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон». Городок.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, продолжаем беседовать откровенно. Рассказывайте нам об изменении вашего материального положения после смены семейного статуса. А точнее, перехода в статус либо женат, либо замужем.
3: Либо в разводе тоже. Мне кажется, что-то может поменяться в доходах. Серега Сварщик нам пишет. Привет, дорогие ведущие. После брака появилась отдельная статья расходов. Это маркетплейсы. Причем эта статья ого-го какая. Слушайте, да, как-то вот эти маркетплейсы, мне кажется, надо ввести какой-то уже самозапрет на них. Или когда...
2: Так можно же уже.
3: Перед браком,
2: уже давно,
3: да?
2: Есть такой, да.
3: Прям вообще,
2: такая функция.
3: Типа, ничего не заказывать там? Ну, или там какой-то лимит?
2: Есть какой-то, да, можно и лимит
3: просто
2: поставить.
3: Просто мне кажется,
2: можно,
3: допустим, просто. Смотри, когда люди, мужчины и женщины вступают в брак, мне кажется, вот эта женщина, которая зачитывает, типа... Готовы ли вы прожить всю жизнь вместе?
2: В горе и в радости.
3: И в радости. Угу. Типа, готовы ли вы оплачивать ее расходы на маркетплейсах? Ну, то есть, это надо проговаривать. Потому что, ну, реально, мужчины, мне кажется, не понимают масштабы того бедствия, которое происходит в корзинах у женщин на маркетплейсах. Потому что что там только мы не заказываем.
2: Слушай, ну...
3: И надо, и не
2: ну,
3: надо.
2: Ну, да, ну, есть же и те, которые подходят осознанно. И заказывают только те вещи, которые действительно жизненно необходимы.
3: Ну, например?
2: Ну, например, какой-то стиральный порошок или какая-нибудь вкусная перловая каша, за которую дадут несколько тысяч морковок.
3: Слушай, ты знаешь, я вот, например, я же удалила специально с телефона все маркетплейсы.
2: Ну, правильно, потому что, конечно, кредитку невозможно было закрыть из-за этих маркетплейсов.
3: Я тебе не про то. Я к тому, что осталось только у дочери. И тут, значит, мне люди рассказывают, а я на маркетплейсе купила вот это, вот это. И люди реально, у них там какие-то мечты, покупки, новые планы на будущее, что типа я куплю себе вот это мойщик окон. Я его взяла потрогать и попробовать. Артем, у тебя есть мойщик окон?
2: Робот-мойщик. Я подарил маме, она еще ни разу его не запустила. Говорит, мне проще
3: как
2: самой.
3: Как зовут твою маму? Отчество?
2: Валентина Николаевна.
3: Валентина Николаевна, попробуйте. Это такой восторг. Я не знаю, какая у вас эта штуковина, но...
2: Ну, белая
3: это
2: такая.
3: Это просто реально чудо техники.
2: Раскоряк такая. Пока присасывается к окну
3: это,
2: и ползает.
3: Это такой восторг. Это вот можно бесконечно смотреть уже не на три вещи.
2: А на четыре.
3: А на четыре. Еще как робот-мойщик окон моет ваши окна. Это реально восторг. Я понимаю, что вот как теперь вот без этой штуки? Мне теперь она тоже нужна. Поэтому
2: да,
3: мне ведь придется скачать маркетплейс.
2: До этого был аэрогриль, да, Марин?
3: Не, ну это все дочь. Она говорит, мама, я хочу готовить в аэрогриле.
2: Самое ужасное, что теперь я тоже хочу аэрогриль. Невозможно устоять, когда...
3: Это, кстати, можно взять отдельной темой, что вы еще хотите купить на маркетплейсе.
2: Кто вам чего насоветовал купить? Вот ты мне советуешь вот именно этот аэрогриль.
3: А ты почему мне не советовал мойщик окон? Я вот понять не могу.
2: Потому что мама его не запустила и не оценила, и не было восторженных откликов по этому поводу.
3: А у вас с пультиком?
2: С пультиком, конечно, они все с пультиком.
3: Они все с пультиком?
2: Мне кажется, да. Ладно, дорогие друзья, напишите, что у вас в доме есть с пультиком. Шучу. Как изменилось ваше положение материальное после того, как вы вышли замуж или женились?
4: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. Магазин «Автолайк» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайк», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
5: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: ветрено.
1: Откровенно, сокровенно.
2: Откровенно о сокровенном.
3: Продолжается утреннее шоу в формате 2D.
4: Ты что, ты ел?
3: Пряник.
4: Звучит вкусно.
3: Да?
4: Я второй день не ем и не пью. Ну, в смысле, даже воду не пью.
3: А, у тебя прям такая диета.
4: Прям вот я решила, что нужна мне разгрузка. А ты тут пряник. А там пряники. Я, смотрите, с кем работаю?
3: Ну, пряник с чаем. Это же вкусно. Нет?
4: Ну, не знаю. Может быть, ты не будешь...
3: Белый, глазированный.
4: ...крошить крохи на пульте.
3: Нет, конечно, на пульте ни одной крошечки нет.
4: Конечно, все на твоей бороде.
3: Все на бороде.
4: Александр нам пишет: доброе утро. Мы живем с женой уже 9 лет. Вместе, из них 2 в браке. Прошли вместе все переезды, смены работы и много чего еще. Сейчас очень неплохой доход, и 2/3 из них — это мой вклад, но это не мешает по-прежнему убираться, мыть посуду, гулять с собакой и вообще все делать вместе. Единственный совместный выходной в неделю мы отлично вместе проводим. Доход увеличился, и это факт. Но и расходов стало больше. Жена работает недалеко от дома, в свое удовольствие. Оба мы работаем руководителями. Если твой человек, то ничего не нужно заставлять никого делать, все получается само собой. Это Александр нам к тому, что некоторые мужчины говорят, что их женщины не мотивируют, поэтому они мало зарабатывают.

0: Действительно, вакансии.
1: А маркетплейсы для кого в соседнем подъезде открывают? Чтобы пошел и поработал.
0: Ну, ты знаешь, я вот даже взять простой пример, да. Mm-hmm. Я тут недавно захожу в магазин, еще до того, как я решила разгрузиться. И, в общем, знаешь, хрупкие, молоденькие девчонки таскают огромные вот эти вот, как это, палеты. Ну, там, где вот пенное и все остальное. А молодой человек, который вот грузчик, который все это привез на газельке, он стоит и покуривает. Я думаю, вот тебе не стыдно? Ну, то есть, девчонки таскают. Ну, то есть, я понимаю, что у него, может быть, там спина болит, еще что-то.
1: Нет, ему за это не платят. Это не в его компетенциях. Его задача привести.
0: А нельзя помочь девочкам?
1: Нет, должны помогать.
0: Если в этих магазинах реально работают одни девчонки, понимаешь?
1: Должны.
0: Хрупкие молодые девочки. Просто я как человек, который перенес операцию на позвоночнике, я понимаю, что до поры до времени хрупкие молоденькие девочки и вообще женщины слабые пол. Будут таскать ящики с пенным,
1: бутылки.
0: Которые потом некоторые будут на диване посасывать это и смотреть футбол, понимаешь? И говорить, работы нет, ты меня не вдохновляешь, вселенная не дает нам денег, поэтому как бы ты работаешь, дорогая, на двух работах, чтобы тянуть детей, семью, меня, а меня вселенная не подталкивает, и ты не вдохновляешь.
1: Привет,
0: ну,
1: дорогие
0: так?
1: Ведущие, женатая 18 лет, трое детей, чем старше дети...

0: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: И еще несколько минут мы с вами поговорим на тему изменения заработков в связи с изменением семейного положения.
3: Пишет нам Андрей. Здравствуйте, радио Шансон. Когда я женился, зарплата у меня была 80 тысяч. А когда родился ребенок, то зарплата выросла в 3 раза. Это работа в выходные дни, сверхурочные, в будни. А ограничивать себя и семью нет желания, поэтому работаю и в выходные, и после работы в будни. Ну вот это называется, что у человека есть желание просто хорошо жить.
2: Да.
3: И ни в чем себе. Потому что на самом деле вот говорят, что надо меньше тратить. Нет, реально надо больше зарабатывать. Ведь экономика как работает? Чем больше ты тратишь, тем больше...
2: Вселенная так всегда говорил. Да.
3: Нет, это экономика, а не вселенная.
2: Да, Марин, у вас это все одно и то же. Добрый день. У нас Ирина Викторовна, моя супруга, зарабатывает 1050. Работает, ну так, чтобы просто не скучно было. А у меня зарплата в 5 раз больше, сообщает нам Йонг Цой. У нас расходы в унисон, ничего не делим. Все, у нас дружно. Раньше работал в администрации города, а сейчас у меня повышение.
3: Куда еще можно повыситься?
2: Да,
3: возвыситься.
2: Забавно, да? Из администрации города еще и повышение есть. Ничего себе.
3: Значит, администрация района уже.
2: А.
3: Дальше администрация губернии.
2: В области. Вот, да. Потом администрация президента. Так вот, сейчас повышение. Если человек стремится, то обязательно добьется. А ваш Емеля, Марина, меня удивил. Что за Трутин вам попался, спрашивает.
3: Давно было. Сейчас я одинокая.
2: Нет, сейчас она совершенно одинокая, да. Так что, если что...
3: Йонг Цой пишет, что мужчина должен быть опорой, а работать и работать. А женщина должна иметь совесть. Ну, кстати, вот это тоже важный момент. Ведь бывают и случаи наоборот. Вот я вам рассказывала примеры, когда женщина работает, а Емеля какой-то там дома лежит на печи и говорит, канал переключи, у пульта сели батарейки, а мы не можем их заменить. А бывает же наоборот, что мужчина реально работает на 3 работах, а женщина ноготочки у нее там и всякие маркетплейсы, и еще и лишний раз с детьми не занимается.
2: А радио Шансон, я познакомилась со своим мужем на концерте Александра Новикова, пишет нам Татьяна. И вот мы уже вместе 23 года. Он работал, и я работала, когда мы были молодые. Теперь я работаю по самозанятости. 3 месяца не работала, а Мишаня меня кормил. Теперь он лежит в больнице, теперь я его кормлю. У нас все по взаимности. Спасибо маме, что сыночка хорошего воспитала. Ну, какое милое,
3: здоровье вашему Мишане. Пусть скорее из больницы выздоравливает, выписывается домой. А, пишет нам Никита. А я считаю, что жена и дети не мотивируют зарабатывать больше. Это твоя обязанность за взятую за них ответственность. Много работать и зарабатывать. Накорми, напои, тепло, оплати квартиру, купи. А вот от жены и от детей получаешь улыбки, любовь, радость и так далее. Вот что нам пишет Никита.
2: Ну все, у нас остается буквально 20 секунд. Я думаю, что... Какой итог можно подвести?
3: Любите друг друга.
2: А, вот
3: и
2: такой
3: будьте счастливы.
2: Прекрасный итог. И пусть вселенная пошлет вам нормального Емелю, да? Работящего.
3: Или Емели, каждому Емели по щуке.
2: Да, каждому Емели по щуке. Вот это вот красивое завершение темы.
1: Реклама на радио Шансон.
4: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
9: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Радио «Шансон» представляет.
13: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
14: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
13: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
15: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
16: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
15: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
16: Танцпол подойдет?
15: Танцпол всем подойдет, Людочка!
12: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
17: «Эх, разгуляй!»
12: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
18: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
19: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Вторник на календаре, 11 августа. Давайте смотреть, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, руководство может предложить выгодный проект. Возможно, повышение по службе. Деньги быстро придут даже из новых источников. Ваша песня «Вспоминая лето» Сергея Трофимова.
2: Тельцы, а вы непременно решите сегодня все свои проблемы, и причем без посторонней помощи. Внимательнее относитесь к своему здоровью, оно превыше всего. А ваша песня «Здравствуйте» Михаила Круга.
1: Близнецы, самое время для изменений в профессиональной сфере. Вы можете смело планировать то, что давно задумали. Не шагайте по головам сослуживцев для достижения цели. Музыкальный совет песни «Любовь со вкусом манго» Стаса Михайлова.
2: Раки, вам приходится много времени проводить в интернете. Возможно, у вас там даже появятся поклонники. Если вы одиноки, то почему бы и не пойти в театр или кафе с интересным человеком? Настроение ловите в песне «Любовь уставшая» Артема Демина.
1: Львы, сегодня у вас неблагоприятный день. Старайтесь спокойно перенести превратности судьбы. Можно что-то потерять, но можно что-то и найти. Послушайте песню «Удивительная жизнь» Евгения Григорьева.
2: Девы, проявите упорство при принятии решений, отстаивайте свою точку зрения и воспользуйтесь ситуацией, получите выгоду. Ваша песня «Крылышки» Кати Чепик.
1: Весы, не планируйте важных встреч и перенесите деловые разговоры до лучших времен. Романтические свидания тоже лучше не назначать. А настроение в песне «Матросская лирическая» Александра Розенбаума.
2: Скорпионы, в общении с незнакомыми людьми вам помогут осмотрительность и интуиция. Лучше убрать из круга своего общения тех, кто за вашей спиной пускает сплетни. Для вдохновения послушайте песню «Женщина-осень» Владимира Асмолова.
1: Стрельцы, день хорош для общения с детьми. Давно пора уже заняться их воспитанием. Все-таки им уже по 20. Если не делать этого, они совсем отобьются от рук. Песня «Дня чубчик» Алексея Петрухина.
2: Козероги, на работе, возможно, разгорятся какие-то споры или конфликты, лучше соблюдайте нейтралитет. А ваша песня сегодня «Я счастливый» Григория Лепса.
1: Водолеи, самочувствие отличное, настроение прекрасное, есть цели в жизни, и вы знаете, как их добиваться. Если посетите какое-нибудь мероприятие, можно завести даже полезные знакомства. Совет в песне «Скучаю» Елены Ваенги.
2: Рыбы, день благоприятен для оздоровления, косметических процедур и спорта. Можно заниматься дома, а можно выйти на улицу в парк. Ваша песня «Бутоны белых роз» Виктора Королева.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого, доброго, теплого и музыкального вторника.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россияне сократили потребление сахара и сладких кондитерских изделий почти до 30-летнего минимума. В среднем на одного жителя в прошлом году пришлось чуть более 28 килограммов, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные. Сокращение произошло преимущественно за счет сахара в чистом виде. Кроме того, жители России начали есть меньше варенья, повидла и меда. На прежнем уровне осталось потребление шоколадных конфет и шоколада. По всей России в новостройках выкуплена лишь треть квартир. Стабильнее всего ситуация в столицах. В Москве показатель упал с 52 до 51%, а в Санкт-Петербурге остался на уровне прежних 44%, сообщает газета «Ру». Наиболее заметный спад отмечается в Красноярске, где распроданность обвалилась с 44 до 23%. Хуже всего новостройки продаются в Грозном и Нижневартовске. В Петербурге уменьшается доля организованных туристов, при этом растет количество гостей, путешествующих самостоятельно. Как сообщили в Комитете по развитию туризма, сократился объем размещений в гостиницах и хостелах. Люди предпочитают апарт-отели и квартиры, которые сдаются посуточно. В прошлом году Петербург посетили почти 12,5 миллионов гостей, на 7% больше, чем годом ранее. Средний чек составил 61 тысячу рублей. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол, возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 24. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Чечеточка» присылайте веселые рифмы в Макс и получайте подарки. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Людочка?
3: Да, Игорь Иванович.
2: А ты частушки любишь?
3: Конечно, люблю. Спеть?
2: Не стоит. А сочинять их умеешь?
3: Не пробовала.
2: Тогда сегодня и попробуем. «Чечеточка» в утреннем шоу в формате 2D на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности: коленной, тазобедренной, плечевой. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».

0: Волчья теточка на радио Шансон.
1: 10 часов 7 минут в столице. С вами по-прежнему утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Здравствуйте, доброе утро.
2: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Радио Шансон осенью продлевает летнее настроение своим слушателям. И с 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». На празднике теплых песен встретятся поклонники шансона и звезды шансона. Для вас выступит Михаил Шафутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие другие. И самое крутое, что до 30 августа каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности уже есть на сайте radioshanson.ru. Это информация для лиц старше 18 лет. Скорее заходите и читайте эту информацию, потому что бесплатные билеты на самолет туда и обратно.
1: А там аж 20 билетов, Марина. 20.
2: То есть 20 счастливчиков?
1: Да, да.
2: Класс.
1: Да. Так что,
2: а
1: дорогие друзья,
2: мы входим в это число с тобой? Этих счастливчиков.
1: Давайте уже к чечеточке, Марина.
2: Давайте.
1: Ты же слышишь, какая песня играет. Замечательно. В общем, дорогие друзья, самые красивые мужчины – это врачи.
2: Это сказал Артем Демин.
1: Это сказала 48% россиянок. Также в список привлекательных парней попали пилоты, спасатели и тренеры. Фитнес-тренеры, наверное, да? Эти профессии ассоциируются...
2: Может быть, бизнес-тренеры.
1: Эти профессии ассоциируются с надежностью и уверенностью. В общем, эта новость
2: этим
1: попадает в нашу чечеточку.
2: Вы не представляете, какую первую строчку придумал
1: Я
2: Артем
1: Я уже
2: Демин.
1: Передумал.
2: Передумал?
1: Переделал.
2: Другая будет?
1: Переделал.
2: Какая? Давай.
1: Бабка к фельдшеру пришла.
2: А, так лучше, да. Мне так больше нравится. Бабка к фельдшеру пришла, это первая строчка.
1: И любовь свою нашла.
2: Что там было дальше, это вообще уже ваша фантазия бурная должна будет продолжить и сочинить классную частушечку-чечеточку. Автор самый лучший получит подарок от Радио Шансон, поэтому сочиняйте. Бабка к фельдшеру пришла.
3: На Радио Шансон реклама.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 74 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Демин Дымова. Утро в формате 2D. На «Радио Шансон». По будням с 7 до 11.
5: Сохраню как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

вернуть, как табак, что дымом искурился, как тот свист, что обронила плеть.

лезть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить

больше не моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Будет утро добрым, будет добрым день.
2: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Итак, еще раз новость. Самые красивые мужчины – это врачи. 48% россиянок в результате опроса в этом признались. Также в список привлекательных парней попали пилоты, спасатели и тренеры. Они тоже симпатичные, они тоже надежные и уверенные, но не такие, как врачи. Врачи – первое место. В связи с этим у нас строчка вот такая. «Бабка к фельдшеру пришла». В этой студии уже появляются Егорыч и Семеновна, которые пропоют первую порцию ваших частушек.
2: Сейчас будет от Натальи, которая не получается пойти в отпуск. А бабка к фельдшеру пришла, бабка деда там нашла, он ее так обнял, на шансон билеты взял. А как дед? Дед фельдшер? Такое бывает?
1: Почему нет, если долго работаешь в одной поликлинике?
3: А бабка к вечеру пришла и сказала тихо: «Я там денежку нашла, загуляем лихо».
1: Где там нашла бабка денежку?
2: Под кушеткой.
1: Под кушеткой, это хорошо.
2: Так. Бабка к фельдшеру пришла, целый воз болезней было, лишь увидела его, сразу обо всем забыла. Опа!
1: Опа!
2: Жареные раки!
1: Красота это страшная! Красота страшная сила!
3: Бабка к фельдшеру пришла, чертово давление! Хорошо его снимает молодое поколение.
2: Я же говорила, что фельдшер молодой. Слушай, а ты говоришь фельдшер в поликлинике. Фельдшеры же работают где-то...
1: В деревнях, да.
2: Бабка к фельдшеру пришла и вздохнула громко. Долго до тебя я шла, стерла все колготки.
1: А зачем же ты в колготках шла, дурочка? Надо же было воду
2: видеть. Лопаточки забыла.
1: Ага, понятно. А фельдшеры же еще и на скорой помощи работают. Да много где работают фельдшеры, на самом деле, Марин. Тебе это зачем? Ну, тебе
2: просто интересно, чтобы у людей были больше вариантов для их чечеточек. Первая строчка: бабка к фельдшеру пришла.

Темин, Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Самые красивые мужчины – это врачи, так считает 48% россиянок. Они влюбляются исключительно в халат, мне кажется, да?
2: Также почему?
1: Список... Ну, а во что?
2: Подожди, смотри. Врач,
1: ну, врачи разные
2: врачи
1: бывают.
2: Врачи как... добрые. Врач всегда может дать тебе правильную таблетку. Подать стакан воды, чтобы ее запить.
1: Хорошо. Сантехник. Сантехники тоже бывают добрые. Они могут починить ваш кран. Они могут удалить засор
2: в
1: ванной.
2: Это отдельная тема по поводу... Давай это завтра
1: обсудим. Не, просто я считаю, это какая-то все равно полубредятина, нет? Ну, ты же любишь такие новости находить?
2: Не знаю, врачи красивые пальцы.
1: А музыканты, музыканты
2: скальпель.
1: Тоже очень добрые.
2: Музыканты самовлюбленные.
1: У Дениса Мацуева очень красивые длинные пальцы. Он может сразу 4 октавы ими взять.
2: Но он не может ими держать скальпель. Ну, в смысле, в правильном...
1: Слушай, Марин, вот сейчас ты сама себя топишь, мне кажется, вот этими своими убеждениями.
2: Давай включай музыку, позовем Егорыча,
1: ладно,
2: Семеновну.
1: Егорыч, Семеновна, вот эти люди, они точно знают,
2: пусть
1: кто самый красивый.
2: Пусть они бросят мне спасательный круг.
1: Да, они обязательно
2: пока
1: тебе сейчас...
2: Пока я совсем не утонула.
1: Его бросят. Поехали. Бабка к фельдшеру пришла, первая строчка. Нашей чечеточки.
2: А бабка к фельдшеру пришла и заразу принесла. Долго мучился весь край. Фельдшер, маску надевай.

0: отношения получились, отношения, опа, опа. А это любовь называется. Это от Михаила. Михаил сегодня победитель нашей частушечки. Ну, а
1: Михаил романтик,
0: дальше?
1: Видишь, как все красиво загнул.
0: Да.
1: И хэппи-энд такой вот.
0: А дальше у нас будет счастливая каюта. Уже в эту пятницу будем подводить итоги. Поэтому еще есть возможность влететь в закрывающиеся двери уходящего поезда.
1: Самолета.
0: Заходите на сайт radioshanson.ru. Возрастное ограничение 18+. Регистрируйтесь. Возможно, именно вам мы сегодня и позвоним. А если вы уже зарегистрировались, то, пожалуйста, держите телефоны прям в руках. Вдруг именно вам мы сейчас и позвоним. А то я устала. Звоню, звоню, звоню, а вы трубки не берете.
1: Это правда.
0: Что ж такое-то,
1: подтверждаю,
0: а?
1: Было такое и не раз.
2: Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

второй ДС. Дали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
8: «Эх, разгуляй».
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-17.
10: Утреннее шоу в формате 2D с Артемом Деминым и Мариной Дымовой.

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Это игра «Счастливая каюта». На этой неделе еще не поздно зарегистрироваться, дождаться звонка, правильно ответить за минуту на три вопроса, чтобы стать участником гранд-финала. А вот когда состоится гранд-финал, Марина, может быть, ты
2: уже
1: нам
2: скажешь? Уже в эту пятницу, 14 августа.
1: Во сколько, Марина, это произойдет?
2: Слушай, ну сначала мы кому-то будем звонить в 9:30. А потом в 10:30, я думаю, примерно так. Угу. Ну, в общем, надо прямо уже
1: сначала мы выберем
2: с 9
1: трех утра финалистов,
2: ушки
1: да?
2: на макушке. Не мы выберем, а
1: те
2: люди.
1: А,
2: не путай, Алексей Петрухин бесплатный будет билеты разыгрывать 31 августа, которые на «Бархатный шансон». А в пятницу будут те люди, кому в течение этого месяца либо мы звонили, либо Денис Денису, пока мы были в отпуске, кто правильно отвечал на вопросы. За эфиром мы называли секретный код от каюты. И, в общем, метод случайных чисел выберет три случайные вот эти каюты.
1: Будет метод случайных чисел.
2: Я на телефон скачаю эту программу «Рандомайзер». Мы введем числа, а там вот сколько у нас участников.
1: По старинке шарики вот эти.
2: Давай без шариков, но это как бы нет, не серьезно.
1: Ну ладно, как
2: я
1: скажешь.
2: Я не хочу вырезать опять бумажки.
1: Как скажешь, все. Так, с кем играем сегодня?
2: Мы дозвонились Наталье.
1: Наталья, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Итак, Наталья, вы прекрасно знаете, что вам сейчас предстоит сделать. В течение 60 секунд нужно ответить правильно на три вопроса.
2: Вопросы элементарные.
1: Ну, ты знаешь, вот как показывает практика, даже элементарные вопросы иногда человека, который сильно волнуется или переживает, могут поставить в тупик. И
2: давай.
1: Все, ступор
2: Наталья,
1: такой
2: вы,
1: наступает.
2: Если в случае победы, с кем отправитесь на роскошном круизном лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию?
3: Я доченьку свою с собой возьму.
1: Доченьку. Хорошо.
2: Доченька, это хорошо.
1: Итак, поехали. 60 секунд.
4: Время пошло!
1: Первый вопрос задает Марина.
2: На каком музыкальном инструменте играет Федя Карманов? Укулеле, арфа, скрипка?
3: Укулеле.
1: Так, какой из этих городов находится в Турции? Баден-Баден, Бремен или Бодрум?
3: Бодрум.
2: Что раздражало в мужчинах героиню Веры Алентовой в фильме «Москва слезам не верит»? Легкая небритость, маленькая зарплата, грязные ботинки?
3: Грязные ботинки.
2: А давайте на каком
1: вспомним,
2: же музыкальном инструменте
1: играет? Вспомним, когда вы видели Федю Карманова с укулеле. Просто вот мне скажите.
3: Ой, а что там еще было?
1: Укулеле, арфа или скрипка?
3: Скрипка.
1: Скрипка, считаете вы. Итак, вы ответили на три вопроса. И вот теперь мы можем констатировать, что вы ответили на них. Правильно!
2: Ну а что, на самом деле, ведь кто, если смычок убрать, издалека смотреть на скрипку, она
1: похожа. Почти укулеле, да, я считаю, да. Все, Наталья, трубочку не кладите, мы скажем вам секретный код, и, возможно, именно вы уже в пятницу окажетесь в нашем
2: гранд-финале. Еще два человека успеют тоже ворваться в последний вагон. Регистрируйтесь на сайте radioshanson.ru, возрастное ограничение 18+.
0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Ну, а мы, дорогие друзья, наверное, уже попрощаемся с Мариной, да? Не с Мариной, а мы с Мариной попрощаемся с вами, дорогие друзья.
2: Ты со мной прощаешься.
1: Да, я прощаюсь с тобой до завтра, Марин. В 7 утра вернусь.
2: Дорогие друзья, мы завтра вернемся, и вы приходите в 7 утра. Встречаемся здесь.

0: Радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Депутаты Госдумы предложили изменить стандарты для госномеров на машины. В частности, за отдельную плату гражданам хотят дать возможность резервировать на портале госуслуг уникальные сочетания. Если сегодня должно быть 3 буквы и 3 цифры, то в перспективе могут появиться форматы с 4 буквами и 2 цифрами. При этом действующие размеры знаков, расположение кодов региона и триколор должны остаться без изменений. Обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Авторы предложения заявили, что к ним поступает много запросов от автомобилистов. Нововведение позволит увеличить номерной фонд и создать прозрачный официальный механизм получения так называемых «красивых номеров». В Алтайском крае появился первый в России сертифицированный санаторий для отдыха с питомцами. В лечебно-профилактическом учреждении оборудованы специальные номера для постояльцев с домашними животными. На территории также подготовлены зоны для выгула и приветственные подарки, а для хозяев предусмотрены зоотакси, груминг и возможность заказа еды для животного в номер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество. Отмечается, что номера для проживания с животными проходят усиленную санитарную обработку гипоаллергенными средствами. В ближайшие десятилетия Москва по погоде будет напоминать южные регионы России. Температура и характер осадков будут совпадать с климатическими условиями Воронежа, а в отдаленной перспективе Ростова-на-Дону и Краснодара. Об этом порталу news.ru заявил климатолог Владимир Семенов. По его словам, по всей стране и в столице в частности станет больше ливней. Это будут продолжительные осадки средней интенсивности. Длиться они могут 10 минут, но за это время выльется очень много воды. В Центральной России ожидается больше неблагоприятных погодных явлений, например, сильного ветра, что будет связано с усилением температурного контраста. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 24, днем до 26, во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Абсолютно кинематографичный клип на эту песню Максима Фадеева и Григория Лепса «Орлы или вороны». Если еще не смотрели, исправляйте это в наших официальных ресурсах, да или вообще найдете с легкостью. Всем желаю здравствовать, господа хорошие. Денис Денисов у микрофона. Мы продолжаем увлекательное путешествие по волнам душевного радио. Сегодня вторник, если вдруг вы запамятовали, 11 августа.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Увековечил Александр Яковлевич Приморский парк Победы и те самые прогулки и по местам, которые упомянуты в его музыкальных работах, действительно можно составить прям ой, какой удивительный экскурсионный маршрут. Что, собственно, уже предприимчивые экскурсоводы сделали с местами по песням Михаила Круга. Ну здорово же, согласитесь, для настоящих ценителей шансона просто елей.
1: Твое сердце заберусь, ты не узнаешь, я тайком вернусь, я буду запах твой вдыхать.

и от безумия сдалась до отражения моих глаз. Прижмись ко мне своей щекой.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

от всего рынка. Лидером стал Т-Авто. На площадке продали 7 тысяч машин. Озон тоже не отстает. 2335 автомобилей. Остальные площадки Сберавто, ВТБ Авто, Wildberries и Мегамаркет пока заметно скромнее. Средний чек такой покупки 2 300 000 рублей. При этом скидок за онлайн-покупку почти нет. Как считают эксперты, главный козырь – это прозрачность. Что на экране, то и в договоре. И многим этого достаточно. Эксперты прогнозируют, что в текущем году доля онлайн-продаж может вырасти до 1,5%. Но делайте со мной что хотите, я все равно считаю, что покупка автомобиля – это значимое событие, ради которого можно подняться с дивана, доехать до дилера и оценить потребительские качества вживую. Это самая неожиданная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: весна.
1: Ну, дабы не озябнуть в этом море бескрайним штормов, мы укрываемся всегда волнами радио «Шансон». А вдруг FM-диапазон не позволит нам быть рядом? Есть решение этому, господа хорошие. Это приложение «Яндекс.Радио». Слушайте песни любимых артистов. Нас оставайтесь всегда на волне душевного вместе. Приложение «Яндекс.Радио» для лиц старше 18 лет.

0: Димон.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
3: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
4: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Я не успел стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказал: ты мне нужен. И я ушел солдатом на войну. Я не дошел до Вены и Берлина, не получил медаль за Сталинград. Смертельно ранен был свиным немецким клином, как ты

прошу, далекий мой ровесник, и девочку, похожую на ту, которой про любовь слагал я песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

0: Радиотрансформ «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
3: Август – отличное время для подготовки детей к учебному году. Заказать новые очки, выбрать яркую оправу, которая понравится ребенку, приглашает профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эльмаркет». В августе в оптике в «Эльмаркете» действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» на Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис». Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антиканина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В Карелии решается, кто займется вывозом мусора. Эти обязанности в республике могут передать другой госкомпании в случае, если карельский экологический оператор лишат статуса регионального оператора. По информации РБК «Карелия», Минстрой на подобный случай рассматривает несколько государственных предприятий, имеющих соответствующую лицензию. Конкретную организацию ведомства при этом не назвали. Все решится после суда. Напомню, что поводом для иска о лишении КО статуса стала просроченная задолженность компании перед операторами по вывозу ТКО. В Минстрое подчеркнули, что задолженность сформировалась в прошлых годах, когда КО находилась под управлением группы компании «Эколайн». При этом по договорам с местными перевозчиками, подписанными позднее, новым руководством задолженности сейчас нет. В Костомукше продолжается благоустройство набережной. По информации властей, в рамках следующего этапа на берегу озера Контаки планируют смонтировать 4 смотровые площадки и одну большую видовую. Также в проекте установить на набережной 4 малых спортивных комплекса, 2 игровых, малые архитектурные формы, построить причал, смонтировать ограждение сцены, декоративно обшить туалетный модуль и провести озеленение территории. Работы начнутся уже на этой неделе и продлятся они до 30 сентября. За попытку незаконно пересечь границу иностранцев наказали. Сотрудники ФСБ задержали 2 гостей республики на приграничной территории в Карелии. Нарушители пытались попасть в Финляндию в обход установленных пунктов пропуска. Иностранцев остановили пограничники, в их отношении возбудили уголовное дело. Верховный суд республики признал нарушителей виновными в покушении на незаконное пересечение госграницы. Каждому из них назначили наказание – 1 год лишения свободы в колонии-поселении. Уже после освобождения их депортируют из России. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность. В течение дня небольшой дождь. Ветер сегодня будет северо-западный, 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 19 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

с легкой голосовой вибрацией. Вот Михаила Бублика дует нам попутный ветер, а раз мы его ощущаем, значит паруса расправили. Господа хорошие, всем желаю здравствовать. И действуем семью футами под килем. Прям-таки мчимся мы уже к нашему морскому фестивалю «Бархатный шансон» с 24 по 30 октября в отеле «Титаник» Deluxe Golf Belek. Ой, что там только будет, кстати, Михаил Бублик там тоже будет. И Алексей Петрухин, и он поможет уже совсем скоро, в конце августа, определить счастливчиков, кто отправится в дорогу, в путь. Бесплатно билеты на самолет. Ой, подробности на сайте, на нашем официальном. 12+ возрастное ограничение.

0: Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Все вынут. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня ждешь.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Идут уже вовсю не только разговоры об осени, но и в принципе наши ощущения подсказывают, что она уже близится. Да и взглянув на растения, это тоже ощущается. И ночью уже попрохладнее, световой день на спад идет. Готовимся и мы.

Подойди, привстань, дай взгляну в твои глаза. Холодно, что ж так холодно? А теперь прощай, моя слабость, как слеза, мне станет дорого. Ох, как дорого. Ох уж эти локоны, эти водопады тянут твои омуты, сладкие засады. С тобой бесполезно, сколько ни корми, между нами бездна купленной любви. А между нами море, море,

станут наши паруса. Да. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить.

революционный сын страны своей босой. Дайте медный грошик, господин хороший, вам вернется рубль золотой. Ой-ой, дайте медный грошик, господин хороший, вам вернется рубль золотой. На грошик этот

Я мальчишка, беспризорный голь-сирота, революционный сын страны своей босой. Дайте медный грошик,

Ай, ну что вытворяет духовая секция и вообще этот мотив? Алексей Петрухин, Анна Семенович. Ну, абсолютно летнее настроение, чудесное и прекрасное. Хит, мне кажется, всех времен уже у нас на волнах, радует и балует поклонников жанра. Ну, а сейчас немного выдохнем, мы потанцевали, приведем в порядок сердцебиение. Кстати, сегодня день здорового сердца, с чем, собственно, всех и поздравляю. Обратите внимание на наш моторчик.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
9: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: чертя.
1: А знаете, что общего с голопузым детством и возрастом зрелым? Угу, правильно, все мы любим и ждем лета. Тогда 3 месяца каникул, а сейчас просто хорошая погода и отпуск, наверное.

13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Владимир Путин анонсировал появление в России новой сети научных центров. Они помогут тиражировать интеллектуальную элиту, заявил президент на встрече с молодыми учеными, студентами и аспирантами в Новосибирске. По словам главы государства, эти центры будут в Институте физики высоких энергий в подмосковном Протвино, научно-исследовательском центре для исследования биомедицины на острове Русский на Дальнем Востоке, в Гатчине Ленинградской области, а также в Курчатовском институте. Усложнить задание ЕГЭ предложил помощник президента, бывший министр образования Андрей Фурсенко. По его словам, сейчас наблюдается тенденция, когда школьники набирают максимальное количество баллов на экзаменах, но при этом не могут поступить в вузы. Также Фурсенко считает, что необходимо значительно сократить количество школьных олимпиад. Из-за их избыточного числа такой механизм поступления в вузы во многом девальвировался. Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что число выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ в этом году, выросло почти до 9 тысяч человек. Данные были приведены без учета июльских пересдач. Тем временем Россия готова увеличить квоты для студентов из Сирии. С начала года граждане Арабской Республики подали более 4500 заявок для обучения в российских вузах, а общий конкурс составил 23 человека на место, сообщили в пресс-службе Россотрудничества. Делегация организации посетила Сирию. По итогам визита там отметили, что русский дом в Дамаске скоро возобновит свою работу. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 26, завтра ожидается небольшой дождь, максимальная температура плюс 17. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Мне кажется, с легкой руки Денис Майданова определились мы с планами на предстоящие выходные. Те самые заветные 48 часов, когда нужно успеть буквально все. Тем более в августе. Все получится. Вы в компании «Радио Шансон». Тем более, что мы уже начали планировать. Денис Денисов у микрофона. Здравствуйте.

0: Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: белой карете.
1: Мир нам улыбается, предоставляет возможности, ну а за ними уже следует то самое заветное счастье. А что делаем мы в ответ?
2: О, бубним, вот, это не получилось, грустим, переживаем.
1: Ну и, соответственно, проходим мимо. Если вы с этой точки зрения смотреть на все происходящее, тогда картина мир меняется. Улыбаемся себе прекрасным и слушаем шансон. Тогда все наладится, правда? Правда.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

Давным-давно за полбанкой мне рассказала об этом. Моя красивая бабка.

0: моя красавица бабка. Мечта блатного поэта.
1: Все по законам жанра. Вот, казалось бы, есть тут и драма, и конфликт мечты и реальности, и хрупкость иллюзий. А финал-то какой, а? Неожиданный. А еще мне очень понравилась вот эта фразочка, да? А в морской пехоте есть всегда что делать парням шикарно. Айх, Александр Яковлевич, когда начинаешь вникать, сколько граней раскрывается-то?

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Да и как можно удержать юного, да и не обязательно юного, ну и зрелого тоже человека, когда душа просит, требует прогуляться пока еще по теплым улочкам, да с гитаркой, да, допустим, по набережной. Красота, романтика, да и только. Ну так и делайте это в компании «Радио Шансон». На здоровье!
1: Печальный свет моих осенних дней.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Август – отличное время для подготовки детей к учебному году. Заказать новые очки, выбрать яркую оправу, которая понравится ребенку, приглашает профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эльмаркет». В августе в оптике в «Эльмаркете» действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» на Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис». Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антиканина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон». По будням с 7 до 11 утра. Для лиц старше 18 лет.

0: Брансон.
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Экспорт автомобильных запчастей из Китая в Россию в январе-июле вырос на 15%. Это максимальный результат за всю историю наблюдений и подтверждение усиления китайского направления на рынке, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов отрасли. По их оценке, динамика в первую очередь связана с увеличением парка китайских автомобилей, которые нуждаются в сервисе. Самые ходовые группы запчастей из Поднебесной – фильтры, колодки, тормозные диски, детали подвески, элементы системы охлаждения. Их ключевое достоинство – соотношение цены и качества. Ввести пособие на оплату услуг няни для семей с детьми предложили в Общественной палате. По мнению сенатора Сергея Рыбальченко, мера могла бы помочь родителям выйти на работу раньше. Как пишет РИА Новости, в России уже действует система социальных нянь, услуг кратковременного присмотра для многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и семей участников спецоперации. Рыбальченко считает, что необходимо расширить круг получателей и переходить к более длительным форматам ухода. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шипутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Хола и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Официальный курс доллара на сегодня – 82 рубля 61 копейка, евро – 95 рублей 29 копеек, юань – 12 рублей 25 копеек. Алла Некрасова, Радио «Шансон».

0: вернуться домой.
1: Какой-то особенной теплотой эта песня Александра Маршалла веет и оставляет флёр душевности. Не зря вы настроены на волну радио Шансон. Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствовать. Евгений Григорьев, добро пожаловать. Кстати. Участник ЖЭК-то и Эхо Разгуляя, и нашего фестиваля «Бархатный шансон». Он.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 74 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

А помните, в этом сатирическом киножурнале потеряла равновесие, потеряла гражданочка, перепугала. И очередь, и всех прохожих. Так то же самое. Любовь Успенская, точнее, ее лирическая героиня, кричит: «Ой-ой-ой, что ж делать? Как же быть?» Да как? Любить, ценить, обнимать и никуда не отпускать.

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень.

Цветы – это хорошо, это здорово, это правильно. А песня? А песня – это восхитительно. А еще и привет в программе по заявкам, так это чудесно. В общем, действуйте, господа хорошие, это призыв к вам. Затягивать не стоит, иначе можно момент упустить. Потому что в это время очень оно становится быстротечным.

0: Московскую таксу зовут Багет.
1: Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
8: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
9: Эх, разгуляй!»
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

стоял. Приходила с хутора девчина, угощала, чем Господь послал.

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.

нет, не скажу я вам прощай, господа хорошие. Наоборот, поздороваюсь и настроение прибавлю. Почему? Ну, потому что вы же стараетесь отправлять сообщения в программу по заявкам. Значит, будем радиофицировать. До встречи уже в новом часе.

0: слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105,5 FM.
1: Приветствую слушателей на волне бодрого настроения. В студии Дима Казанцев. Желаю каждому продуктивного дня под хиты.

Любимые хиты рано или поздно зазвучат. А пока кое-что любопытное в эфире. Оказывается, россияне все чаще ходят за покупками на рынке. Особенно их полюбила молодежь. Поход на базар стал новым развлечением и даже модным трендом. Как сообщает «Комсомольская правда», цены на рынке порой в несколько раз ниже, чем на маркетплейсах. Эксперты объясняют это так. Из-за дополнительных затрат для продавцов цены на онлайн-площадках растут. В конечном итоге покупатели возвращаются к рынкам. И если старшее поколение когда-то хотело от них отказаться, то для молодежи это стало новым трендом. Как-то так.

тут невероятное недавно прочитал в интернете. Якобы влияние соцсетей на подростков оказалось незначительным. Гораздо больше на психологическое состояние мальчиков и девочек воздействует обстановка в семье и в школе, а также отношения с друзьями.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыкальный блок позади, впереди информационный. Снова психология в эфире. Поговорим про принятие несовершенств. Идеальных людей, оказывается, не существует, а настоящая любовь – это не поиск безупречного партнера, а умение видеть достоинство рядом с недостатками и ценить человека таким, какой он есть, принять.

От музыкальных произведений к постоянному желанию отдыхать. Названы способы борьбы с сезонной усталостью. Врачи советуют регулярно бывать на свежем воздухе, гулять даже в пасмурные дни, общаться с близкими людьми и чаще улыбаться. Кроме того, полезно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Это поможет улучшить гормональный фон. Как пишет Lenta.ru, в рационе должны быть продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3. Можете добавить разные виды рыбы, морепродукты, а также грецкие орехи, льняное масло и авокадо. В борьбе с апатией могут помочь прием витаминных добавок и занятия спортом. По словам медиков, если симптомы апатии или депрессии не исчезают, следует обратиться к специалистам. Пожалуйста,

Все, что было не так уж давно, будто смыло гигантской волной. И теперь, брат, другое кино. Все по новой я еду домой.

таком голубом ни единого облачка нет. Извини, я хотел о другом, просто глаз ее вспомнил цвет.

От музыкальных тем к информационным. Вы, наверное, слышали мнение юриста о том, что за излишнее ворчание на работе человека могут уволить. Оказывается, такое поведение отвлекает сотрудников от выполнения рабочих обязанностей и может восприниматься как подрыв деятельности организации. То есть, самая настоящая демотивация. А мне кажется, что без ворчунов на работе будет скучно. Они смех и радость приносят остальным людям.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: В скором времени услышим новые музыкальные истории. А сейчас вот об этом. Оказывается, юмор многое спасает. В жизни хватает серьезности. Поэтому умение посмеяться над ситуацией и над собой – ценный навык для пары, которая строит взаимоотношения. Легкость и шутки снимают напряжение, помогают пережить сложные моменты и напоминают, что вместе веселее под хиты на любимой волне.
2: Четвертый.

Музыка улетела, но скоро вернется. Но это не помешает нам поговорить о том, где гармония всегда присутствует. У меня вопрос. Какие три песни вы бы взяли с собой в дальнюю поездку? И подумайте, почему именно эти песни? Подобные размышления добавляют...

От музыкальных произведений к постоянному желанию отдыхать. Названы способы борьбы с сезонной усталостью. В борьбе с апатией могут помочь прием витаминных добавок и занятия спортом. По словам медиков, если симптомы апатии или депрессии не исчезают, следует обратиться к специалистам. Пожалуйста, берегите себя.

голубых глазах судьба моя мелькнула, и предчувствие меня не обмануло. Я согласен

покупка жилья или развитие хобби, отношения обретают новый вектор. Общие цели объединяют, дают ощущение команды и помогают преодолевать трудности вместе. Тоже я раньше об этом не знал. Или знал, но не так часто практиковал.

Рано или поздно мы снова споем, а возможно и станцуем. А сейчас вот о чем. Я тут стал практиковать одно полезное действие. Мыслить по возможности добрыми образами. Получается плохо,

опусти. Издалека долго течет река

Волга, течет река Волга, конца и края нет. Среди хлебов спелых, среди снегов белых, течет моя Волга, а мне уж 30 лет.

взамен ее твоя любовь со мной. Издалека долго течет река Волга, течет река Волга, конца и края нет. Среди хлебов белых, среди снегов белых, гляжу в тебя, Волга, седьмой десяток лет.

0: 20 лет.
1: Впереди еще очень много музыкальных историй. А пока вот об этом. О работе над отношениями. Оказывается, любовь — это не только чувство, но и ежедневный труд. Подобно саду, который требует полива и ухода, также и отношения нуждаются во внимании. В разговорах по душам, совместных ритуалах, в готовности идти на компромисс и прощать. Ну что, начнем работать над отношениями?
0: Ты красивая, нежная, а я бродяга. Да что ж зима такая снежная? Ты прости меня, Бога ради. Расставание, ожидание, тоска неумолимая, а жизнь моя одни скитания. Ты прости меня, любимая. Задолжал тебе я, задолжал вечер со свечами под луной. Все в дороге колдовал над расстроенной струной. А ты красивая.

Бога ради. Первый день весны, предрассветный час, и в тревоге сны, ночи без тебя. Может, кто-то осуждает нас, только что же нам с тобой менять? Ты красив.

наболевшее, не растраченность душевная и недогоревшее лето жаркое с морской пеной, утро серое, седой туман, тихий разговор наедине. Может, я в твоей судьбе обман, только ты одна в моей судьбе. А ты красивая, нежная, а я бродяга. Да что ж зима такая снежная, ты прости меня, Бога ради. Да что ж зима такая снежная, ты прости меня, Бога ради.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыки к мыслям вслух. Глаза – это зеркало души. Хочешь узнать у человека правду и ничего, кроме правды? Тогда посмотри пристально в его глаза. Хотя порой такое поведение может показаться грубым. Не все любят, когда посторонние нарушают личное пространство. Даже под хиты на любимой волне.

Музыка скоро вернется. А пока вот о чем. Жизнь как на ладони. Осталось расправить эти самые ладони и посмотреть на все происходящее пристально и с душевной теплотой. Что-то будет неистово радовать, ну а проблемы окажутся совсем незначительными. И это здорово.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России будет создана национальная база генетической информации. Она объединит данные о животных, растениях и микроорганизмах. Об этом сообщил Владимир Путин, пишет Интерфакс. Предполагается, что ежегодно в реестр будет загружаться порядка 10 петабайт данных. Это около 5 триллионов страниц печатного текста. Лидер страны отметил, что доступ к таким уникальным базам данных должны получить российские научные и образовательные организации, высокотехнологичные компании и промышленные предприятия. Для этого необходимо все научные активы связать с вычислительными мощностями. Школы и на предприятия предлагают вернуть доски почета. По мнению общественников, нововведение может стать важным инструментом для воспитания молодежи и для личной самореализации. Отмечается, что такую систему поощрения можно организовать не только в офлайне, но и в интернете. К примеру, публикуя имена лучших на сайтах региональных властей и образовательных учреждений, пишет «Комсомольская правда». В дополнение предлагается вручать отличившимся в учебе и труде специальные грамоты или сертификаты. Российские ученые разработали уникальный спрей для лечения медикаментозного ринита. Он поможет людям, страдающим от хронической заложенности носа. Аналогов у этого решения на российском и зарубежном рынках пока нет, пишет РИА Новости. Сейчас разработка на этапе доклинических испытаний. Они уже подтвердили безопасность и эффективность препарата. Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве. Он будет действовать во вторник и среду, сообщили в гидрометцентре. Сегодня в отдельных районах ожидается гроза с дождем и усилением ветра до 15-17 метров в секунду. В среду также придет похолодание. Максимальная температура воздуха в столице днем составит всего 15-17 градусов. Такая же температура сохранится в четверг и пятницу. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 27 градусов. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

Вот так вот ярко, эмоционально открыли мы с вами очередной час на шансоне. Участник легендарного морского фестиваля «Бархатный шансон» 2026 Михаил Бублик в начале нового часа. Сейчас в Москве 16:06. Я приветствую вас, дорогие мои, в студии радио «Шансон» на самой душевной волне. Меня зовут Ирина Сотникова. Пусть этот вторник окажется для каждого легким и творческим. Наш эфир продолжат тоже творческие ребята. Группа «Бутырка», композиция под названием «Весточка». Всем здравствуйте! Здравствуйте!

0: реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 74 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

новинка в шансоне. Песня «Растопи лед» в исполнении Виктора Королева. Только что хорошей музыки у нас с вами становится, как мы видим, все больше и больше. Но теперь слушать любимые песни артистов самого народного жанра можно везде, абсолютно в любом месте, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложение «Яндекс.Радио» и оставайтесь поблизости, потому как у нас далее много хороших песен ожидается и исполнителей. В ближайшие минуты Евгений Кемеровский, также послушаем Михаила Шафутинского. Ну а прямо сейчас на «Шансоне» «Слава».

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

возле входа нашего вокзала. Медики прося на беломор. Мне цыганка в детстве нагадала, что я буду пьяницей и вор. Изменив, предам свою подругу, брошу мать, забрав последний грош. А меньшому преданному другу засажу по пьянке острый нож. На

0: шансон.
1: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
0: Радио «Шансон».
2: Москва 103.0 FM.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Всплеск продаж электромобилей на фоне проблематики с топливом вполне объясним. Самое время поговорить о том, какие еще бонусы вы получаете от владения электромобилем, кроме решения топливной проблемы. Один из главных – это возможность не платить транспортный налог. Такое правило распространяется на большую часть регионов страны, но в некоторых есть ограничения по мощности. Так что перед покупкой лучше заглянуть на сайт налоговой службы и проверить, какие условия по оплате именно в вашем регионе. Бесплатная парковка тоже есть, но не везде и не всегда просто. В Москве система сама распознает электрокар по номеру и паркуй хоть весь день. В Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и других городах придется оформить специальное разрешение. А в Перми, например, бесплатно стоять можно только первые 120 минут. До конца 2026 года электромобили могут бесплатно ездить по федеральным платным трассам М1, М4, М11, М12, СКАТ и другим. Но такое право есть только у машин российского производства. Например, Эволют, Москвич 3i, Лада и Ларгус и других. Еще один приятный бонус – льготное автокредитование. Государство дает субсидию 35% от цены, но не более 925 тысяч рублей на новые российские электрокары. Программа также действует до 31 декабря 2026 года, но, возможно, будет продлена. Так что, если присматриваетесь к электромобилю, сейчас самое время узнать о льготах в своем регионе. Выгода может оказаться куда ощутимее, чем кажется на первый взгляд. Это самая электрифицированная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй».
6: «Эх-разгуляй».
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, раз...

0: Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Красивейший дуэт Александр Розенбаум и Рада Рай на волнах шансона. В следующем часе, уж не знаю, красивый ли, творческий ли, но, тем не менее, ждет вас еще один дуэт. Я, Ирина Сотникова, и мой соведущий Роман Шахов приглашаем вас в наше вечернее шоу «Городские встречи на шансоне». Начнем ровно в 17:00 по Москве. Вы тоже, пожалуйста, присоединяйтесь, обсудим все самое интересное.

0: Брансон.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россиян защитят от мошеннических сайтов. Минцифры предложила расширить список оснований для отзыва у интернет-ресурсов электронных сертификатов безопасности, цифровых идентификаторов, которые позволяют пользователю удостовериться, что перед ним настоящий сайт. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на проект постановления. Текущий перечень оснований для отзыва принят в 2011 году. Предлагается дополнить его несколькими новыми пунктами. К примеру, сертификат безопасности смогут отозвать, если суд постановил, что он содержит недостоверную информацию. Параметры ввезенных в Россию автомобилей предложили проверять на соответствие сертификации. Мера может заработать с 1 января. Об этом РИА Новости сообщили в Минпромторге. Проверка будет включать осмотр транспортного средства и его компонентов заводской маркировкой без разбора автомобиля. Специалисты будут проверять ВИН-номера и таблички изготовителя, стекла, зеркала, камеры и прочее. Мера позволит не допустить ввод в эксплуатацию машин, представляющих потенциальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. Сербия может отменить безвизовый режим с Россией к концу 2027 года. Как пишет газета РУ, Белград примет такую меру, чтобы выполнить условия по присоединению страны к Шенгенской зоне. Ранее об отмене безвизового режима для россиян объявила Черногория. Возможность въезжать в страну свободно останется только до 1 ноября. Рынок фотоуслуг в России вырос на 27% за год. Это произошло на фоне снижения интереса к печати фотографий, сообщает российская газета. По словам экспертов, сейчас, благодаря цифровизации, галерея смартфона превращается в непрерывный поток снимков, поэтому люди все чаще заказывают более дорогие и осмысленные вещи – фотокниги, холсты, постеры, реставрацию семейных архивов. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: дай бог памяти. В каком это году?
1: Цветок особо ценный в нашем жанровом саду. Александр Новиков в открытии часа, 17:06. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете и смотрите эфир «Радио Шансон». Здесь снова ваши любимые городские встречи. Роман Шахов, Ирина Сотникова.
2: Всем, кто к нам присоединился только что, пламенный привет отправляем и ждем вас, конечно, у радиоприемников, чтобы обсудить что-то интересное.
1: Продолжается август, продолжается сезон отпусков, люди путешествуют и привозят разные впечатления. Большинство опрошенных россиян, а именно 84%, продолжают есть блюда, которые впервые попробовали во время путешествия.
2: Ну, продолжают есть, все продолжают есть из отпуска, никак не похудеют. Ну что...
1: 55% делают редко, 29% регулярно.
2: Ничего себе!
1: Что-то где-то попробовали, какого-нибудь червя, может, я не знаю, цветок.
2: Лягушка.
1: Вопрос. Какие необычные блюда вы открыли для себя благодаря путешествиям? Получается ли их готовить или приобретать уже дома?
2: Про необычные блюда говорим, да, значит, ну, как сказать, я человек такой, ну, вот к тем, наверное, 50 с лишним, да, процентов отнесусь, потому что люблю все привычное, знакомое, с опаской отношусь к таким блюдам, а как вы, напишите. Ночка

0: любить обещал.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: тебя.
1: Евгений Григорьев только что в эфире радио «Шансон». Замечательная песня и прекрасный клип. Все это, друзья, можно видеть на сайте радио «Шансон.ру». У нас там есть видеотрансляция. Не забывайте про социальные сети, вступайте в наши группы официальные. Ну и, конечно, скачивайте на свой любимый гаджет мобильное приложение «Радио «Шансон». Сегодня спрашиваем вас вот о чем. Какие необычные блюда вы открыли для себя благодаря путешествиям? Может быть, в отпуск поехали, увидели, были очарованы. И получается ли их готовить, эти блюда? Либо приобретать, уже вернувшись домой.
2: Да, сейчас у нас уже такие актуальные темы, в основном касающихся людей, которые уже вернулись из отпуска. Вот мы с Романом там еще не побывали, а кто-то уже давно вернулся.
1: Чаще всего после отпуска россияне включают в повседневный рацион национальные блюда. 65%. Mm-hmm. Местные десерты и выпечку. 51%. Mm-hmm. Напитки. 51%. Традиционные завтраки. 36%. И уличную еду. 32%. При этом 33% респондентов предпочитают покупать такие блюда, а 24% готовить самостоятельно.
2: Это ж надо рецепт этот узнать, когда ты его попробовал, спросить, как он действительно готовится, какие продукты нужно дома пробовать, и не один раз, потому что, как правило, такие блюда с первого раза, не получаются. Ну что, любители арбузов с солью и помидоров с сахаром, напишите нам, +7 909 955 103 0, какие необычные блюда вы попробовали этим летом, может быть, в этом году, и приглянулись ли они вам, и готовите ли вы их дома? Ждем. +7 909 955 103 0.

узелки затянул. А наш участковый, ментовская рожа, домой к тебе вдруг заглянул. Он как портретист на трех

0: под нос, а ты садишься ко мне на колени, и я плыву.
1: Если бы на летней эстраде я бы танцевал вальс, конечно, выбрал бы именно это музыкальное произведение.
2: А ты умеешь танцевать вальс?
1: Ну, я бы пошел бы, получился.
2: Кое-как
1: я могу танцевать, но...
2: Это то же самое, как я кое-как первый раз готовила мясо в кисло-сладком соусе по-китайски. Вот тоже, знаешь, кое-как. Ну, что-то получилось, но попробовать надо было 2-3 раза хотя бы.
1: Но уже, друзья, абсолютно профессионально пишет нам сообщение Наташа из Мытищ.
2: Так.
1: Я не могу похвастаться какими-то необычными блюдами, так как никуда не выезжаю, да и отпуска у меня не бывает. Но всегда могу компенсировать это той едой, которая очень достойная и можно съесть, не выезжая в далекие страны. Так что праздник своему животу устраиваю регулярно. Главное не переборщить. Всем прекрасного летнего денечка, кто в отпуске, отличного отдыха, а кто работает, отличного настроения.
2: Это нам хорошего настроения. Вам, Наталья, спасибо, тоже прекрасного настроения. И мы ждем ваших сообщений по поводу таких эдаких изысканных блюд, что удалось попробовать, что решили продолжить готовить дома или заказывать в ресторанах. Напишите нам, +7 909 955 103.0, а мы обязательно к вам вернемся чуть позже.
3: Городские встречи на радио «Шансон».
4: Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Анатолий Полотно и Федя Карманов только что в эфире летнего шансона. Дорогие друзья, если деньги вы уже сделали, если хотите отдохнуть от этих праведных, мы даем вам такую возможность. С 24 по 30 октября приглашаем на морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон».
1: Да не просто приглашаем, у нас еще есть вот какая акция. Дело в том, что если вы приобретете путевку на фестиваль до 30 августа, то можете принять участие в розыгрыше билетов на самолет. Между прочим, до Турции еще и обратно. Не только туда, еще и обратно. Ну, а какие артисты для нас выступят? Михаил Шафутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие-многие другие.
0: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
1: Конечно,
0: да, друзья,
1: конечно.
0: Все это для меломанов старше 12 лет. Подробности на сайте radioshanson.ru. Любители шансона, любители загара, всех ждем.
1: Да, ну, а если вы хотите принять участие в августе, то в розыгрыше билетов до Турции обратно, то это для лиц старше 18 лет. Заходите на наш сайт, там есть все подробности.
0: Что касается наших сегодня подробностей, мы изучаем вопросы питания. Какие необычные блюда вы открыли для себя благодаря путешествиям? Может быть, кстати, вот на Бархатный шансон в какие-нибудь года до этого ездили, да?
1: Да, да.
0: И получается ли готовить эти самые блюда, может быть, приобретать уже дома?
1: Потому что там, да, и в Турции-то тоже какие есть блюда, самые разнообразные. Попробуй их дома приготовь. У нас есть сообщение от Надежды из Воронежа. Здравствуйте, радио Шансон. Я была в Череповце в отпуске и ела там очень вкусное блюдо. Кабачки по-вологодски. Это кабачки квадратиками, тушеные в молоке, и добавляются яйца в сырые яйца. Это очень вкусно. Сейчас, через 2 недели, еще раз иду в отпуск, но еду уже в другое место. Мы желаем вам прекрасно провести там тоже что-нибудь попробовать интересненького. Вообще в отпусках интересно что-то новое, интересное пробовать, если не боишься, если не страшно.
0: Что касается классики, вот Наталья пишет, что осетрину очень любит.
1: Осетрина, ой, рыбка, это вкусно, это очень вкусно. Мы ждем ваших сообщений во всех доступных мессенджерах, в мессенджере Макс также, конечно, и смс-сообщения также нам отправляйте по поводу разнообразия кухни и меню. Музыкально наш эфир разнообразит Сергей Наговицын чуть позже, ну а прямо сейчас шикарный дуэт. Игорь Слуцкий и Александр Маршал на шансоне «Сахалин».

0: Реклама.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на

0: бархатный шансон. Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет Радио Шансон. 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
1: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире Радио Шансон и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: совет, как говорится, да любовь и организм для угощения готовь. Сергей Ковицын только что в эфире шансона.
1: Все сложилось.
0: Главным препятствием для кулинарных экспериментов дома россияне назвали нехватку времени на готовку. 56%.
1: То есть все есть, все есть. Все приправы, соусы, как бы все, да, времени нет.
0: Рецепт можно найти в интернете, да. Более половины опрошенных сталкиваются с трудностями при поиске необходимых ингредиентов.
1: Вот, ну вот, я же говорю, ты попробуй вьетнамские, китайские настоящие вот эти специи, приправы найти. Их же надо везти, а тут...
0: Семечки катсуса не везде продаются, да, что-нибудь такое. Понятно. Далее. 44% признаются, что не знают оригинального рецепта. Ну, тут можно поискать, наверное. Ну, да. Хотя оригинальный, может быть, он хранится где-то вот за семью печатями. Приготовить отпускные блюда мотивирует стремление разнообразить рацион и желание удивить близких. Около трети респондентов таким образом стараются продлить атмосферу отдыха, то есть вернуться вот туда, понимаешь, где было хорошо. Большинство опрошенных ищут все нужные рецепты в интернете.
1: Ну, конечно, где же их еще найдешь-то? Интернет — это наше все. Есть сообщение от Ольги из Саратова. Привет, классное радио. Не надо в ресторан. Сами приготовьте вареники из красной смородины, отварные, может, залейте в сковороде сметаной и густо посыпьте сахаром. И прокипятите, очень вкусно получится. Вот ты когда-нибудь пробовал вареники со смородиной? Вот я тоже не с вишней, да, вот с творогом. Ну, вот такие вкусненькие, всякие сладенькие, да, вот чтобы... Со смородиной. Интересный рецепт, правда, надо попробовать, потому что сейчас смородина как бы достаточно после дачного сезона. К хорошей музыке возвращаемся прямо сейчас. Стас Михайлов на волнах шансона.

0: Категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Август – отличное время для подготовки детей к учебному году. Заказать новые очки, выбрать яркую оправу, которая понравится ребенку, приглашает профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эльмаркет». В августе в оптике в «Эльмаркете» действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» на Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис». Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антиканина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукша, 18 часов.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В Карелии решается, кто займется вывозом мусора. Эти обязанности в республике могут передать другой госкомпании в случае, если карельский экологический оператор лишат статуса регионального оператора. По информации РБК «Карелия», Минстрой на подобный случай рассматривает несколько государственных предприятий, имеющих соответствующую лицензию. Конкретную организацию ведомстве при этом не назвали. Все решится после суда. Напомню, что поводом для иска о лишении КО статуса стала просроченная задолженность компании перед операторами по вывозу ТКО. В Минстрое подчеркнули, что задолженность сформировалась в прошлых годах, когда КО находилась под управлением группы компании «Эколайн». При этом по договорам с местными перевозчиками, подписанными позднее, новым руководством задолженности сейчас нет. В Костомукше продолжается благоустройство набережной. По информации властей, в рамках следующего этапа на берегу озера Контаки планируют смонтировать 4 смотровые площадки и одну большую видовую. Также в проекте установить на набережной 4 малых спортивных комплекса, 2 игровых, малые архитектурные формы, построить причал, смонтировать ограждение сцены, декоративно обшить туалетный модуль и провести озеленение территории. Работы начнутся уже на этой неделе и продлятся они до 30 сентября. За попытку незаконно пересечь границу иностранцев наказали. Сотрудники ФСБ задержали 2 гостей республики на приграничной территории в Карелии. Нарушители пытались попасть в Финляндию в обход установленных пунктов пропуска. Иностранцев остановили пограничники, в их отношении возбудили уголовное дело. Верховный суд республики признал нарушителей виновными в покушении на незаконное пересечение госграницы. Каждому из них назначили наказание 1 год лишения свободы в колонии-поселении. Уже после освобождения их депортируют из России. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность. В течение дня небольшой дождь. Ветер сегодня будет северо-западный, 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 19 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Мелодично, как, друзья. Ирина Круг открыла новый час на шансоне 18.06. Московское время. Здравствуйте. Вы слушаете и смотрите вечернее шоу «Городские встречи» в студии Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Доброго вам, хорошего, светлого, уютного, теплого вечера. И вкусного, конечно же.
0: Уже через час для любителей интересных знаний в нашей рубрике «Арсенал знаний»
1: так.
0: Будет замечательный гость, даже гостья.
1: Ну.
0: О чем пойдет речь? Если вы хотите что-то построить, если вообще любите это дело, внимательно слушайте и смотрите эфир «Радио Шансон». Подробности через час.
1: Ну, в общем, как всегда, все так завуалировано, покрыто тайной, мраком. Но вы далеко не уходите от радиоприемников, будет интересно. А пока ждем ваших сообщений. По теме, какие блюда необычные, может быть, интересные, такие загадочные, вы пробовали, напишите нам, плюс 7909-955-1030.
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: Когда-то мы с тобой

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: взять.
1: Этот и другие музыкальные коктейли, дорогие друзья, доступны будут на Морском музыкальном фестивале «Бархатный шансон 2026». Огромное спасибо Михаилу Бублику. Если вам интересно слушать эти прекрасные песни на берегу Средиземного моря, заходите на сайт radioshanson.ru и добро пожаловать на «Бархатный шансон».
2: Вот это будет замес.
1: Я
2: вкусный.
1: Это с завистью говорю, подумайте,
2: я
1: на
2: тоже,
1: самом деле.
2: Я да. тоже очень хотелось бы попасть, но надо кому-то и работать иногда, правда?
1: Это и согревает, друзья.
2: У нас есть сообщение от Газореза. Здравствуйте. А я-то то яичницу готовлю, то пельмени, пишет он. Эх, скучная и неказиста жизнь холостяка. Да шучу я, троллю немного. На самом деле я очень люблю вкусно готовить, готовлю для себя и сервирую, как в ресторане. Особенно вкусно получаются мясные блюда. Мариную мясом, запекаю, а пельмени ненавижу. Недавно попробовал, нет, не мое. Надо кушать вкусно и красиво. В ресторан некогда ходить, но иногда выбираюсь. Спасибо за сообщение. Вот я люблю, когда мужчина готовит мясо. Мне вообще кажется, это вот исключительно мужская прерогатива, когда вот и веточку розмарина можно, и вот соусом вот так, да, и там где-то прожарено, где-то
1: не прожарено. Что женщина должна приготовить, скажи?
2: Женщина?
1: Да.
2: Женское блюдо – это стряпня, это блины, это пироги, это что-то такое вкусное. Выпечка такая, выпечка.
1: Если
2: такая.
1: Блины с мясом, с фаршем, кто готовит?
2: Женщина.
1: Спасибо.

0: Если в вашей семье разлад, дорогие друзья, слушайте песни Алексея Петрухина. Лучше семейного психолога действует этот музыкальный эликсир. Рекомендуем.
1: Да что ты?
0: Конечно,
1: ты на себе пробовал?
0: Ну, все пробуют, понимаешь.
1: Все
0: если
1: пробуют.
0: Тебе еще пока это целебное свойство не пригодилось.
1: Не понадобилось, пока нет.
0: Но люди, которые через это проходят, конечно, рекомендуют.
1: Ну, хорошо.
0: Творчество Алексея Петрухина, да.
1: Буду иметь в виду. А что касается творчества наших дорогих радиослушателей, вот что пишут. Добрый вечер, любимое радио. У нас есть друзья Оля и Сережа. Так вот, после классического ужина на утро суп том-ям очень бодрит. Это уже традиция. Но я многое слышала, конечно, про целебные свойства супа том-ям. Вообще про японскую кухню она такая, может взбодрить, да. Ты как относишься к японской кухне?
0: Я мало что в ней понимаю. Суши — это вот японская же кухня, да?
1: Да,
0: вот,
1: да.
0: Наверное, вот это вот Калифорния и плюс-минус с угрем, все.
1: Тебя тоже? Тебе на ужин или с утра бодрит?
0: Нет, на ужин, наверное. Я так, с утра суши, это я еще не достиг такого уровня просветления.
1: Дзена. Хорошо, мы вернемся к музыке. Сообщение ваше обязательно почитаем чуть позже. У нас впереди Михаил Шуфутинский, ну а прямо сейчас Сергей Любавин на шансоне.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Вот уже несколько лет мы с вами совсем по-другому ходим в магазин. Многие покупки совершаем, не вставая с дивана, на маркетплейсах. Если с туалетной бумагой и печеньем мне все более-менее понятно, то, кажется, купить вот так автомобиль – история очень странная. Но статистика говорит об обратном. В 2025 году онлайн было продано 10 904 новых автомобиля. Это в 4,5 раза больше, чем годом ранее. Конечно, если смотреть на картину целиком, доля онлайн-продаж все еще скромная – около 1% от всего рынка. Лидером стал Т-Авто. На площадке продали 7 тысяч машин. Озон тоже не отстает – 2335 автомобилей. Остальные площадки – Сберавто, ВТБ Авто, Wildberries и Мегамаркет – пока заметно скромнее. Средний чек такой покупки – 2 300 000 рублей. При этом скидок за онлайн-покупку почти нет. Как считают эксперты, главный козырь – это прозрачность. Что на экране, то и в договоре. И многим этого достаточно. Эксперты прогнозируют, что в текущем году доля онлайн-продаж может вырасти до 1,5%. Но делайте со мной что хотите, я все равно считаю, что покупка автомобиля – это значимое событие, ради которого можно подняться с дивана, доехать до дилера и оценить потребительские качества вживую. Это самая неожиданная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский только что в эфире вечернего шансона. Дорогие друзья, городские встречи продолжаются. И далее ваши нежные или деловые послания.
1: Но скорее вкусные. Николай Шунков у нас на связи. Чита пишет: лето, хорошее время для того, чтобы питаться полезно и вкусно. Если у тебя под окном огород, то ты в плюсе, потому что можно из выращенных дома овощей приготовить обалденный салат и не искать при этом рецепт в интернете. Все, что принесли с грядок, нарезаем, смешиваем, добавляем масло или майонез, и все готово. В этом году урожай помидоров, огурцов, перцев и зелени довольно богатый у меня. Мы с мамой каждый день едим овощи и ничего, кроме лука и моркови, не покупаем в магазинах. Выгодно. Вот как можно еще провести вкусное лето,
0: понимаешь? Спасибо. Читинский микс, да. Россияне нашли новый способ получать радость. Они стали чаще покупать продукты с необычными вкусами. Вот такая есть информация.
1: Это
0: да.
1: Что такое?
0: Среди таких товаров пельмени с том-ямом, сухарики со вкусом кимчи, сырное мороженое, пломбир со вкусом пива и другие сочетания.
1: Пломбир со вкусом пива.
0: Пока Ирина будет отходить от этой информации, дорогие друзья.
1: У меня во рту сейчас что-то такое.
0: А с музыкальной информацией.
1: Да.

0: просто шутка.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Радио «Шансон» представляет.
11: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
12: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
11: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
13: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
14: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
13: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
14: Танцпол подойдет?
13: Танцпол всем подойдет, Людочка!
10: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
15: «Эх, разгуляй».
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлович.

0: Чайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: После граненого шансона от Вилли Токарева, дорогие друзья, анонс нашего многогранного праздника жанра. Эх, разгуляй 2026 все ближе и ближе. Если хотите, чтобы кружилась голова от хорошего настроения и счастья, добро пожаловать в Лайф-арену 14 ноября в субботу.
1: Но танцеваться там можно, знаешь, тоже так, что ох, голова кругом пойдет. Это мероприятие для лиц старше 12 лет, напомню. Ну, а самые доступные билеты, конечно, на танцпол. Да, можно потанцевать от души и подпеть любимым артистам. Что касается нашей вкусной, аппетитной темы, есть сообщение. Вот, знаешь, мне нравятся такие темы, потому что нас всегда с тобой куда-то приглашают сразу.
0: В этот раз куда?
1: В этот раз едем в Адыгею. Все. Очень вкусные блюда адыгейской кухни. Шипс — это мясное с острой подливой, едят с пастой из кукурузной муки. А выпечка шалямы вообще пальчики оближешь. Валентина нам написала из Майкопа.
0: Огромное вот спасибо. Так. Я очень люблю адыгейский сыр, кстати.
1: Я тоже.
0: Регулярно ем. Вот
1: да,
0: единственный сыр.
1: Да. Выпечки очень вкусно, да, когда его смешиваешь с тестом, вот туда добавляешь, очень классно получается. Что, мы переходим уже в новый час.
0: Что мы добавим из ингредиентов развлечения и информации в следующем часе? Подробности последуют своевременно. Дождитесь, друзья.
2: Мелькают дни, меняются мечты, и я бегу

меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины. Горько тает любовь безответная,

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: шансон.
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба выявила признаки нарушений у ряда топливных компаний. Несоответствие обнаружили в Хакасии, Красноярском и Краснодарском краях и в Запорожье. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Так, в Хакасии региональное управление ФАС усмотрело признаки картельного сговора по установлению необоснованно завышенных цен на топливо у независимых операторов. Владельцы заправок до этого уже получили предупреждение о необходимости изменить тарифы, но в установленный срок их не исполнили. Теперь им грозят штрафы. Вице-премьер Александр Новак поручил давать информацию о классе бензина в понятной форме. Это даст потребителям возможность сделать осознанный выбор, сообщает пресс-служба Кабмина. Отмечается, что мера носит временный характер и направлена на насыщение внутреннего рынка необходимыми объемами топлива, а также на сохранение его устойчивости. Кроме того, Новак поручил профильным ведомствам, региональным властям и нефтяным компаниям продолжать согласованную работу по снабжению внутреннего рынка топливом и мониторить динамику цен. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на завтра 82 рубля 37 копеек. Евро стоит 95 рублей 18 копеек. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

Я за соломинку держусь. Я верю, что сюда

не те, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья, и ничего забыть нельзя.

корабли, ушли они. Веселый, грустный, тот, кто смел. Все сгинули в потоке дел.

ребята, ничего нельзя вернуть.

0: они придут и выручат они. Придут и выручат они.
1: Городские встречи на радио «Шансон».

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

сердцу врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: близко.
1: Пернатые в Москве летают очень низко. Владислав Медяник открыл этот час в эфире шансоном. Мы тут с Ириной Сотниковой. Это «Городские встречи». Также в эфирной студии Роман Шахов. Всем салют.
2: Здравствуйте, добрый вечер. Почему пернат?
1: Ну, потому что дождик, потому что, знаешь, нелетная погода. Но, тем не менее, дорогие друзья.
2: Такая птичка к нам залетела.
1: Может быть, не на автомобиле, а уже на катере к нам приехал бренд-директор онлайн. Онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «Все инструменты РУ» Анастасия Медведева. Здравствуйте.
3: Всем привет.
1: Очень приятно, что все-таки вы доехали.
2: Доплыли, добрались.
1: Да, поздравляем. Погода такая, друзья. Будьте аккуратны на дорогах. Мы встречались месяц назад. Очень приятно, что вы снова нашли время и приехали к нам. Дело в том, что в выходные, в воскресенье, был День строителя.
3: Да.
1: Знаем, что вот все инструменты уделяют особое внимание этому профессиональному празднику. Расскажите, как все прошло и почему такое внимание?
3: Это правда, это особенный для нас праздник. Но чтобы понять, как мы с ним связаны, напомню просто слушателям, кто такие все инструменты. Это, собственно, онлайн-гипермаркет для профессионалов и бизнеса в сфере строительства, производства и услуг. И строительство — очень большая доля наших клиентов. Около 30% всех клиентов, собственно, из категории «стройка». С самого начала создания компании, больше 20 лет, мы сразу работали с этой сферой, поэтому для нас это особенно ценно. В этом году этому празднику исполнилось 70 лет, поэтому мы рады были поддержать наших любимых клиентов в этой сфере.
2: И поздравить размахом, их так сказать, да?
3: Да, уделить им особое внимание. Собственно, благодаря ним мы с вами сидим в этой студии. И все там бизнес-центры, все, где мы живем, работаем, все это благодаря именно этим людям.
1: Причем работают эти люди в любую погоду.
2: Да.
1: Вне зависимости от того, солнышко там светит или серьезно идет дождевой фронт. Друзья, также вот мы знаем, что все инструменты РУ всегда говорят, мы поставляем оригинальную продукцию.
2: Да, никакой фальшивки, да, вот, ничего такого.
1: Подлинное, насколько это важно, тоже вот расскажите.
3: Ну да, вот если говорить и в контексте строительства, и в целом, да, для наших клиентов, вот представьте, в электронную коммерцию вообще достаточно легкий порог входа. Любой человек может зарегистрировать на себя компанию и на маркетплейсах продавать любые товары, в том числе и оборудование, и инструменты для строительства. А представьте себе ситуацию, что, например, на стройке к вам приезжает какое-то оборудование или даже банальный шуруповерт непроверенного, скажем так, качества, начиная с того, что у вас может он там в любой неподходящий момент сломаться, встанет весь процесс, встанет вся эта стройка большая, так и серьезными ситуациями по нарушению техники безопасности, например, да, это может быть просто опасно для людей, которые работают с помощью этого инструмента. Поэтому наша модель бизнеса, она подразумевает, что всю ответственность за качество инструмента несем мы. Поэтому очень тщательно, у нас многофакторная такая, много этапов проверки качества инструмента. Мы напрямую заключаем контракты с производителями, проверяем сертификаты, проверяем качество. И только после всех этих проверок делаем доступным для продажи, для наших клиентов ассортимент. Потому что понимаем, как это важно на всех этапах.
2: Да, безопасность — это вообще самое основное, скажем так.
1: Строительные компании разного масштаба обожают все инструменты РУ, это понятно, это аксиома. Но вот как вы поздравили любимые строители и строительную отрасль? Интересно нам.
3: Мы, конечно, задействовали и наш официальный сайт, наш основной продукт, и отправили поздравления по электронной почте, и пушами в приложении, кто пользуется нашим приложением. Запустили отдельно, например, конкурс в наших социальных сетях. Хороший инструмент не имеет срока годности. Вот такая у него была тематика. Вы можете в нем, кстати, поучаствовать. До 25 августа еще можно выиграть.
1: Хорошая новость.
3: Да-да-да. Можно показать инструмент, который вам, например, достался от ваших бабушек, дедушек, не знаю, отцов. И показать, что до сих пор он вам служит.
2: Здорово. Какой хороший конкурс. Может быть, нам с тобой тоже принять участие?
1: Чтобы наши рабочие инструменты остались в исправном состоянии, дорогие друзья, ведущие себя берегут. Сейчас будет небольшая пауза, после которой мы вернемся и продолжим. Оставайтесь в компании шоу «Городские встречи».
0: «Городские встречи» на радио «Шансон».

0: Народный артист России Стас Михайлов только что в эфире вечернего шансона. Дорогие друзья, это «Городские встречи». Напомню, что у нас в гостях бренд-директор онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «Всеинструменты.ру» Анастасия Медведева. Мы уже начали говорить о том, как компания поздравила представителей строительной отрасли. И да. Анастасия продолжит.
1: Да. Помимо конкурса в соцсетях, в котором вы можете, напоминаю, поучаствовать до 25 августа, выиграть классные подарки, мы еще рассказали отдельно, как изменились города крупные наши, там Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, благодаря, собственно, усилиям строителей, как менялись вообще в целом эти города. И еще попробовали украсить наши пункты выдачи, все инструменты, таким ярким праздничным, яркой праздничной каской, с таким колпачком веселым. И в День строителя, собственно, и те, кто знает нас, ехали в магазин, могли это заметить, увидеть поздравления. Ну и, конечно, не могли не подарить дополнительно скидки нашим клиентам в этот день на самый необходимый товар.
0: Вот. Судя по вашему блеску глаз, Анастасия, мне кажется, вы на этом не остановитесь даже и после того, как прошел День строителя. Что-то, может быть,
2: так не делю.
0: Для аудитории радио «Шансон».
1: Обязательно. И для нашей аудитории, для вашей аудитории мы тоже подготовили подарки. Прямо сейчас, в прямом эфире, вы можете зайти на наш сайт, увидеть вверху баннер, на котором написано «Для тех, кто строит», нажать на него и увидеть какой-то строительный инструмент.
2: Да.
1: Написать смс-ку с названием, собственно, этого инструмента, и первые три человека получат от нас набор «Гигант». 23 предмета в наборе содержится. Все, что нужно для дома, для обустройства. Вот такой подарок. Три таких подарка мы приготовили. Сегодня можно их выиграть.
2: Здорово. Ну что, заходим.
0: Давайте
2: нажимаем
0: тогда,
2: на баннер.
0: Сайт, скажем еще раз.
1: Сайт всеинструменты.ру.
0: И номер наш, куда необходимо писать.
2: Да, номер у нас единый. +7 909 955 1030. Но, дорогие мои, пишем мы не во все доступные мессенджеры. Только в Макс. Вот в мессенджере Макс я смотрю сейчас первых три сообщения. И кто, как говорится, успел, тот съел. Тот и выиграет.
0: Я начинаю завидовать, конечно, но надо как-то мобилизоваться и продолжить. Итак, мы в прошлый раз, я помню, говорили про собственные торговые марки. Вот все инструменты.ру, ведь это тоже связывает со строительными задачами, да? Они как связаны тут?
1: Основной, наверное, фокус СТМ нашего собственных торговых марок, которые мы производим, в том, что вся эта продукция произведена на основе обратной связи от наших клиентов. У нас больше 500 000 B2B-клиентов, да, бизнес-клиентов, больше там, 10 миллионов физических лиц наших клиентов. И у нас очень круто настроен канал обратной связи. То есть нам могут рассказывать, что там доработать нужно, где чего-то не хватает, какого-то функционала. И именно на основе этой обратной связи созданы собственные торговые марки. Вот бренд «Гигант», про который я упомянула, который сегодня могут получить в подарок слушатели, это максимально широкий набор категорий. То есть вы, по сути, этим брендом можете закрыть все свои основные задачи. Помимо этого, есть бренд «Enforce», который больше такое премиальное качество, которое рассчитано на серьезные нагрузки. Это уже для наших бизнес-клиентов чаще, либо кто любит и много работает инструментом. Есть бренд «Гризли», который закрывает задачи именно по саду, по клинингу, там на износоустойчивость мы больше обращаем внимание. Ну и, собственно, в ближайшее время хотим запустить бренд «Вольтфейс». Это электрика, все, что нужно для того, чтобы...
0: Это электроинструмент будет, да?
1: Нет, это электроснабжение и освещение. То есть это электрика, вот, ну, в прямом смысле этого слова, там, розетки.
0: Такой. Вот это да.
2: Мы будем же подводить итоги же скоро по подаркам, поэтому давай еще раз напомним, что нам нужно зайти сейчас нашим дорогим слушателям на сайт всеинструменты.ру, нажать на баннер...
1: Для тех, кто строит.
2: Для тех, кто строит, и увидеть, какой же там инструмент. Если вы что-то понимаете в инструментах, вот заходите, смотрите, что это, и пишите нам сообщение в Максе. +7 909 955 1030. А мы посмотрим, кто же будет теми самыми тремя первыми победителями. Ну и к музыке хорошей возвращаемся. А потом уже снова к теме. Сейчас на шансоне Александр Левшин «Любовь за плату».

0: Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите эфир «Радио Шансон». Городские встречи продолжаются. Мы смотрим за вашими результатами, которые обнаруживаются на нашем номере.
1: Да, прям много.
0: На всякий случай напомню, что у нас сегодня в гостях просто праздник какой-то. Когда еще вот так вот?
1: Да, согласна.
0: Люди пишут сообщения. Бренд-директор онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «Всеинструменты.ру» Анастасия Медведева у нас в гостях. И не просто она к нам пришла, рассказывает интересные события из жизни всех инструментов. Она еще и вот предлагает вам оснастить свою домашнюю мастерскую, может быть, профессиональную мастерскую, замечательным инструментом. Мы не так давно дали вам задание. Вы зашли на сайт всеинструменты.ру, нажали на необходимый баннер, и вот сейчас уже можем подводить итоги, да?
1: Ну, в целом можем, потому что мы обозначили, что у нас будет первых три человека, кто написал, они будут победителями. Так вот, расскажите нам сначала ответ правильный.
0: Анастасия, да, что надо было найти? Там?
2: Правильный ответ – рулетка.
1: Рулетка. И вот нам написал... Так, а тут написано Bosch, она там...
2: А это неправильные ответы, нет.
1: То есть там не рулетка Bosch, там просто рулетка.
2: Просто рулетка, время измеримо, вклад бесценен.
1: Итак, есть у нас, значит, Андрей. Вот Андрей был первым, затем Илья, я вижу, и, наконец, Екатерина. Вот. Андрей, Илья и Екатерина. Не назову, потому что они у нас тут не особо обозначены в последние цифры. Но мы вам обязательно напишем. Мы с вами сейчас прямо свяжемся и скажем, что вы победили.
0: Победили не просто так. Победили и получили замечательные наборы, да, Анастасия?
2: Наборы «Гигант», вот. Наши собственные торговые марки, разработанные по обратной связи от пользователей. Поздравляю, желаю. Успешно ими пользоваться.
0: А сейчас посмотрю на сайте, что за гигант. Мне прям самому стало интересно.
1: Самому захотелось, да?
0: Вот. Но мы смотрим не только на вашем сайте, так, по соцсетям тоже изучаем, что у вас там происходит, потому что у каждого есть руки, у каждого есть желание получить хорошие инструменты домой. И знаем, что у вас есть и свои каналы там.

0: комики у нас там участвовали, которые класс, совсем не умеют это делать. Mm-hmm. И оценили вот весь вклад строителей, как же за неделю успеть такие сделать масштабы. Очень рекомендую просмотру, захватывающе, успеет, не успеет.
1: Где останется смотреть, скажите?
0: Да, во всех соцсетях, ремонт за неделю. Угу. Реалити шоу.
1: Вот это все истории, которые вы можете рассказать? Или, может быть, какие-то корпоративные?
2: Что, воскрыли от нас?
1: Да, да, да. Раз уж пошли такие моменты.
0: Но если говорить про корпоративные направления, да, то тут у нас такой подход достаточно индивидуальный, так как много крупных клиентов, им часто требуются какие-то нестандартные задачи, какую-то нестандартную приставную лестницу разработать, какие-то специальные каски.
1: С кофеваркой, наверное.
0: Например, да. И клиенты могут к нам обращаться с этими вот нестандартными задачами, и мы специально под них разрабатываем какой-то уникальный там инструмент или уникальное оборудование для того, чтобы помочь им закрыть вот эти вот задачи.
2: А потом это запускаете в линейку? Ну, раз это было востребовано ими, может быть, еще кем-то?
0: Ну вот, когда это популярное, да, это запускается в нашей линейке собственных торговых марок. Если это какая-то уникальная задача конкретно для данного производства, то скорее помогаем ребятам вот закрывать их задачи.
1: Ну, смотрите,
2: здорово.
1: Это...
2: Да. Ой, что? Прости, я тебя перевела, просто у нас сейчас тут важный момент. А потом обязательно вернемся к твоему вопросу, хорошо?
3: Городские встречи на радио «Шансон».
4: Реклама на радио «Шансон». Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерском в центрах Хавейл Про и на сайте хавейл.ру.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
7: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет Радио Шансон. 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
10: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире Радио Шансон и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
11: Людочка, вы ничего не забыли?
12: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
11: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
12: Так до ноября, время еще есть.
11: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
12: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
13: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
14: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
15: На ковре

0: И снова городские встречи в эфире радио «Шансон». В студии по-прежнему наш дорогой амбассадор комфортных строительных решений из компании «Все инструменты РО» Анастасия Медведева. И мы вот уже много чего узнали, но узнали, что вот профессионалы задают какую-то задачу, да? «Все инструменты РО» ее решают. Но есть же и любители, да?
1: Есть, конечно.
0: Вот как решаются, да, что они спрашивают такого, что не спрашивают профессионалы, да, которые сами делают ремонт? Что людям надо?
2: Любители? Ну, любители, наверное, чаще у них отличается поведение тем, что они заказывают реже, они заказывают по мере того, как продвигается их работа, каждая стадия. А вот профессионалы, у них задача закрыть как раз сразу широкий спектр направлений. Поэтому у нас 2 миллиона товаров, любой вид работы, который происходит на стройке, полностью наш ассортимент закрывает. Во вторую очередь, им важно, чтобы был личный менеджер, которого мы тоже предоставляем, который поможет и подобрать заказ, и где-то какую-то потребность предвосхитить, договориться там о сроках доставки, чтобы был электронный документооборот, да, чтобы основные все документы без бумажек полностью приходили в личные кабинеты, и весь этот процесс не останавливался. Сайт тоже важная часть, где можно разделить в личном кабинете роли. Отдельно, например, человек, который набирает, подбирает инструмент под задачу, человек, который согласовывает смету, и бухгалтер, который помогает закрыть все эти операционные процессы. Это все можно делать в личном кабинете, все инструменты. Для крупных заказчиков мы еще делаем IT-интеграции, прям встраиваемся в их IT-систему, и они могут у себя на своем, как бы, на своей операционной системе видеть наши там остатки, и, соответственно, гораздо быстрее планировать свои какие-то процессы.
1: Да чего техника дошла? Да ничего себе, как можно было?
2: Да, там и отсрочка туда же, и доставка день в день, и собственный сортировочный центр, и аренда инструмента. И мы обучаем клиентов, иногда приезжаем и, собственно, показываем, например, как пользоваться тем или иным инструментом, если идет какая-то реновация в компании, обновляется весь парк.
0: А как узнать, где и когда будут происходить мастер-классы или какие-то курсы?
2: Ну вот как таковой основной все-таки наш бизнес — это поставка инструмента, но вот для клиентов вы можете зайти на сайт, зайти в интернет, набрать все инструменты для бизнеса и ознакомиться со всеми вариантами услуг, которые мы вам можем оказать под любую задачу, связаться с нами, озвучить свою потребность, и мы обязательно что-нибудь подберем.
0: А там какие-то тысячи позиций у вас, вот это все инструменты РУ. Как найти то, что надо?
1: Надо.
0: Вот, нужен менеджер какой-то или можно самому?
2: Можно самому. Я знаю, что нашим сайтом многие пользуются как каталогом, то, что он очень удобный, фильтры. Мы там входим в топ-1 всех сайтов нашей категории. Можно с помощью личного менеджера непосредственно.
1: Классно, когда можно вот позвонить человеку, сказать: «Я не могу найти, найдите мне». И он говорит: «Сейчас? Ну это же здорово».
2: Еще расскажет об акциях, расскажет о
1: новинках, о скидках, вот обо всем об этом.
0: Ну вот смотрите, насколько я понимаю, компаниям, которым что-то надо, да, они приходят к вам на сайт и просят. А если какие-то частные, например, заявки, тоже
2: все то же самое. Также заходите на сайт, пользуетесь суперудобными фильтрами, аналогами, подбираете.
1: Ну что, хорошая у нас получилась сегодня беседа, замечательная. И к одним строителям как раз, мне кажется, самое оно.
0: Да. Анастасия, ваши пожелания слушателям радио «Шансон», строителям и, может быть, и тем, которые пока еще не строители?
1: Хотят быть.
2: Да. Дорогие строители и все, кто хотят стать строителями, безопасной вам работы, чтобы снабжение было бесперебойным, чтобы партнеры были надежными, все проекты сдавались точно в срок, а инструмент служил вечно.
1: Ох, это прекрасно. Где бы найти вот такой инструмент, который служил бы вечно? На?
2: Все инструменты РУ.
1: Все инструменты РУ, прекрасно. Вот именно туда заходите, там есть все абсолютно.
0: Если у вас будут какие-то новости, вы к нам заглядывайте, потому что интересная тема, и мы всегда вот хотим быть в курсе событий.
2: С удовольствием.
0: Бренд-директор онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «Все инструменты РУ» Анастасия Медведева была в гостях у радио «Шансон». Мы сейчас сами посмотрим там на сайте, что к чему. Да.
1: Все, что там нужно, подберем.
0: А завтра, друзья, вернемся. Огромное спасибо вам за компанию. Стройте, и пусть все у вас получается. Ирина Сотникова.
1: Роман Шахов.
0: Все, ушли. Пока.
1: Пока-пока.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: В России разрешили продажу бензина стандарта Евро-2. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне все чаще покупают автомобили через интернет. По данным аналитического агентства Smart Ranking, в прошлом году онлайн-продажи выросли в 4,5 раза. В общей сложности продали 10,5 тысяч машин. В общем объеме рынка в 1 300 000 машин – это пока капля в море. Но ситуация постепенно меняется. Покупка онлайн быстрее и удобнее, а зачастую еще и выгоднее. Среди маркетплейсов автомобилей наибольшей популярностью пользуются «Т-Авто» от «Т-Банка» и «Озон». В России разрешили продажу бензина стандарта Евро-2. С 5 августа правительство вновь легализовало топливо устаревшего стандарта. Его запретили еще 10 лет назад. Изменения необходимы, чтобы стабилизировать рынок топлива и избежать дефицита. Меру называют временной, но сколько она продлится, пока неизвестно. Топливо стандарта Евро-2 отличается высоким содержанием серы и бензола. Нет ограничений по ароматическим углеводородам. Оно может ускорять старение масла и повышать количество нагара в двигателе. Таксопарки просят пересмотреть систему штрафов для автомобилей такси. Национальная ассоциация таксопарков обратилась в мэрию Москвы с предложением снизить наказание. Например, за парковку на газоне таксопарк платит 300 тысяч рублей, а обычный автомобиль всего 5 тысяч. Аналогичная ситуация со многими другими нарушениями. Таксопарки поясняют, что физически не могут контролировать каждый маневр водителя. Но в Мосгордуме инициативу отклонили. Считается, что высокие штрафы дисциплинируют водителей. Еще больше новостей на портале колес.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 20 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В Карелии решается, кто займется вывозом мусора. Эти обязанности в республике могут передать другой госкомпании в случае, если карельский экологический оператор лишат статуса регионального оператора. По информации РБК «Карелия», Минстрой на подобный случай рассматривает несколько государственных предприятий, имеющих соответствующую лицензию. Конкретную организацию ведомства при этом не назвали. Все решится после суда. Напомню, что поводом для иска о лишении КО статуса стала просроченная задолженность компании перед операторами по вывозу ТКО. В Минстрое подчеркнули, что задолженность сформировалась в прошлых годах, когда КО находилась под управлением группы компании «Эколайн». При этом по договорам с местными перевозчиками, подписанными позднее, новым руководством задолженности сейчас нет. В Костомукше продолжается благоустройство набережной. По информации властей, в рамках следующего этапа на берегу озера Контаки планируют смонтировать 4 смотровые площадки и одну большую видовую. Также в проекте установить на набережной 4 малых спортивных комплекса, 2 игровых, малые архитектурные формы, построить причал, смонтировать ограждение сцены, декоративно обшить туалетный модуль и провести озеленение территории. Работы начнутся уже на этой неделе и продлятся они до 30 сентября. За попытку незаконно пересечь границу иностранцев наказали. Сотрудники ФСБ задержали 2 гостей республики на приграничной территории в Карелии. Нарушители пытались попасть в Финляндию в обход установленных пунктов пропуска. Иностранцев остановили пограничники, в их отношении возбудили уголовное дело. Верховный суд республики признал нарушителей виновными в покушении на незаконное пересечение госграницы. Каждому из них назначили наказание – 1 год лишения свободы в колонии-поселении. Уже после освобождения их депортируют из России. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность. В течение дня небольшой дождь. Ветер сегодня будет северо-западный, 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 19 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
3: Этот теплый.

Душевность в эфире от Ивана Кучина. Дождливый вечер вторника в столице. У микрофона с новой взбалмошной укладкой Рита Виноградова. Как всегда, забываю зонт и потом веселыми перебежками добираюсь до нужного места. Но такая погода нам говорит: ну все, дорогие мои, хватит бегать, пора немного притормозить. Я надеюсь, вы закончили важные дела, срочные вопросы на сегодня и время наслаждаться хорошей музыкой. Здесь на волне радио «Шансон» Игорь Слуцкий с песней «Ошибка».

0: Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 74 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф-Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Всем-всем и каждому доброго вечера. Слушаем Михаила Шуфутинского. Впереди вас ждут любимые артисты. Много музыки, хорошего настроения. И не забываем, что лето еще с нами. Оно здесь. Поэтому успеваем им насладиться. Я предлагаю добавить позитивной солнечной энергии от Валерия Сюткина «Король. Оранжевое лето».

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Беды и печали – это не про нас. Больше радости, легкости здесь, на радио Шансон. А после рабочего дня бесконечных дел самая большая роскошь – это сесть и ничего не решать. Не думать, что приготовить, кому позвонить, что купить, что-то еще осталось незавершенным. Для счастья иногда действительно нужно совсем немного. Любимая песня. Давайте прямо сейчас себе это устроим, послушаем Михаила Круга.

Владимир Семенович, какая вам разница, неужто нельзя было дольше пожить? Ведь нам с этой жизнью без вас трудно справиться, ну разве что взять и о ней позабыть. А как тут забудешь, когда все по-прежнему? Мы так же грыземся, воруем и пьем, а кое-кто сильно скучает по-прежнему, не нравится время, в котором живем. Окрысившись в злобу,

нашу память о прошлой войне. Не выйдет продажные, Бога не знавшие, кто ваш господин, нам понятно без слов. И жаль, что в земле, где лежат за нас павшие на братских могилах,

Владимир Семенович, надеюсь, вы слышите и к нам не утратили свой интерес. Так, может быть, все-таки что-то напишите и нам пропоете однажды.

0: форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

там искурился, как тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился, чтобы в спину горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить силы, в день вчерашний не

если больше не моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем.

Канди оттепель чавкает в лужах, серый мартовский снег. Город весною ранней контужены скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано, сорвано.

0: Будешь святой.
1: А исследования показывают, что даже небольшой добрый поступок улучшает настроение не только тому, кто его получил, но и тому, кто его сделал. Я предлагаю делать больше добра для близких, для родных, для вашей семьи. Например, приобрести билеты на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер любимой музыки, веселье танцев состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. И на сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и, конечно, новые звезды душевного жанра. Билеты в наличии, успевайте, возрастное ограничение 12+. Музыки много, «Шансон» один.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Новости озвучу с минуты на минуту. Будьте с нами.

мелодичных тем очень скоро будет больше, а сейчас к новостям. Оказывается, каждый пятый работник в России теряет на бессмысленных задачах более трети рабочего времени. 6 из 10 россиян считают, часть своего рабочего дня тратят на бесполезности. Это показывает опрос сервиса Superjob. Но 4 из 10 респондентов никогда не выполняют на работе бессмысленные задачи. Их труд всегда имеет для них ценность. Остальным работникам время от времени приходится заниматься бесполезной деятельностью. В среднем это отнимает 27% рабочего времени, то есть почти треть. При этом доля тех, кто теряет на бессмысленных обязанностях более половины времени, чуть выросла за последние 2 года с 7 до 10%. Любопытно, что женщины чаще мужчин уверены в полезности своего труда. 48% против 35% соответственно. Ну а в вашей работе много бесполезных задач?

0: последнее время залипаю на видеороликах о космосе. Оказывается, нас окружают столько всего интересного, а мы об этом и не знаем. И мощность телескопов растет, а мы живем в своих мелких проблемах и не замечаем глобального.
1: День такой хороший, и старушки крошек, хлебный мякиш сизым голубям.

0: отвези меня, родной. Я, как ветерок, сегодня вольный. Пусть стучат копыта дробью по мостовой. Да не хлещи коня, ему же больно.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Под музыкальные ритмы боремся с негативными мыслями, которые вгоняет постоянная суета современного человека. Чтобы отвлечься от дурных мыслей, стоит принимать контрастный душ, пить кофе или ароматный чай. И в обязательном порядке заменять грустные думы на мысли о чем-то приятном. Под любимые хиты на дорогой сердцу волне.

Любовь не волнует только ленивого. У чувств часто бывает обратная сторона, поскольку от любви до ненависти один шаг. Пусть таких шагов будет как можно меньше.

От музыкальных историй к любопытным новостям. Роскосмос пригласил россиян от 16 до 35 лет в отряд космонавтов. Такую рассылку люди получили на сайте госуслуги. От будущих космонавтов в первую очередь требуется любознательность и стремление постоянно изучать что-то новое. Об этом рассказал глава госкорпорации Дмитрий Баканов. По его словам, кандидатам необходимо соответствовать критериям, связанным со здоровьем и образованием. Ну что, всех с наступающим днем!

0: Идеальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Человек запоминает наиболее прочно те факты, события и явления, которые имеют для него особенно важное значение. И наоборот, все то, что для себя малозначимо, запоминается хуже и быстрее выветривается. А вот эти способности, когда ты не запоминаешь лица или имена. Я, например, лучше запоминаю лица, нежели имена. А у вас, возможно, другие особенности памяти.

жизнь иногда преподносит не самые приятные уроки. Например, охлаждение в отношениях. И вот вам не хватает новизны. Какой выход? Это или совместное интересное путешествие, ну или пойти вместе учиться танго. Там сначала все неумехи. И равенство в незнании объединяет лучше, чем годы совместной жизни. И вот вы снова команда.

От музыки к мыслям вслух. Все знают о вреде курения и чрезмерного употребления алкоголя. Но когда это кого останавливало? Хотя если у тебя нет вредных привычек, то тебе дышится и легче живется.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Мелодии приходят и уходят, а денег хочется всегда. Тут новость подоспела. Оказывается, средняя зарплата превышает 150 тысяч рублей. В частности, в январе этого года в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах этот показатель составил 158 тысяч рублей. Самая большая средняя зарплата на Чукотке – 223 тысячи рублей. В число обеспеченных регионов вошли Магаданская и Сахалинская области, Москва и Камчатка.

Представьте себе ситуацию. Вы стали проще, и люди к вам потянулись. Поэтому популярным людям не позавидуешь. Каждый норовит с тобой заговорить и сфотографироваться.

Музыка вернется очень скоро, а мы порассуждаем. Каждый день требует от нас концентрации и участия. В этом конвейере дел и задач мы часто теряем себя. Режим «белки в колесе» — это скорее вынужденное положение вещей. Очень хочется переписать сценарий жизни и все, что встало с ног на голову, вернуть в исходное положение. Поэтому отвлекайтесь от неважного и расставляйте приоритеты, чтобы время проходило с пользой для души и тела.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыкальных историй через мгновение будет больше, а сейчас вот об этом. Оказывается, мужчины в России начали набирать вес быстрее женщин. Об этом пишет газета.ру. По данным Росстата, избыточная масса тела в 2018 году была у 47% мужчин и 35% женщин, а в 2023 году 52% против 39%. По данным СМИ, сегодня среднестатистический мужчина в России весит примерно 74 килограмма, при росте в 163 сантиметра. Согласно расчетам, нормальная масса человека при таком росте должна составлять 56,5 килограммов. Ну и по прогнозам, уже к 2050 году более 70% граждан могут столкнуться с проблемой избыточной массы тела и ожирения. Но выход всегда есть. Правильное питание, более активный образ жизни и добрые благополучные мысли. Мне кажется, это работает.

А теперь в эфире про самое вкусное. Кто верит в эти байки, что аппетит приходит во время еды? Аппетит приходит ночью, и нас просто магнитом тянет к холодильнику. Под хиты на любимой волне.

Время бежит, и мы бежим вместе с ним. Куда торопимся? Вопрос, конечно, интересный. Так принято. Современный человек всегда куда-то спешит. С вами был Дима Казанцев. До скорого!

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

своей судьбы и пророчества не боюсь. Если музыка разрешит, я еще раз в тебя влюблюсь. Ничего не брала взаймы,

Любовь Успенская с душевной историей «Хозяйка своей судьбы». С вами в этот вечер здесь у микрофона Рита Виноградова. Кстати, с возрастом появляется независимое хорошее качество, но все-таки я думаю, что хорошее. Мы перестаем всем нравиться, и это, знаете, очень освобождает. Ты просто понимаешь, что вот так мне хорошо, и это прекрасное чувство. Давайте будем именно такими, какие мы есть, без лишнего напряжения и с хорошей музыкой здесь на радио «Шансон». Прямо сейчас группа «Лесоповал».

0: Михаил Бублик добавляет романтики красивыми признаниями, а дождливый поздний вечер требует больше тепла и чувств. Предлагаю прямо сейчас добавить. В ближайшее время Михаил Шуфутинский, Алла Рид, «Тату на сердце». Прямо сейчас.
1: Печальный свет моих осенних дней.

Михаил Шуфутинский зажигает в эфире. Август продолжается. Кстати, большинство летних фотографий мы пересматриваем именно зимой. Поэтому не жалейте кадров. Снимайте закаты, улыбки и счастливые моменты. Они обязательно согреют нас через несколько месяцев. А сейчас любимая музыка здесь, на радио «Шансон». Музыки много, шансон один.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

твой брат. Греет ночь холодный месяц, в дом пришел со скрипом лестниц листопад. А я рад, что снова осень, как-то в ней спокойней, в общем, знаешь, брат. Твой сегодня день рождения, в одиночестве спасения не ищи. Я люблю тебя и помню рюмку.

месяц в дом пришел со скрипом лестниц листопад. А я рад, что снова осень, как-то в ней спокойней. В общем, знаешь, брат, твой сегодня день рождения, в одиночестве спасенья не ищи. Я всегда с тобою буду,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 74 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026».

0: и артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Москва за окном становится все тише и тише. В завершении моего эфира на сегодня я хочу пригласить вас, дорогие радиослушатели, на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября. Давайте продлим лето вместе. Состоится на территории отеля «Титаник Делюкс». Гольф Белек. Подробности на сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 12 лет.

0: Шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Казалось, вот

0: вами Сергей Трофимов. Слушайте радио «Шансон». Музыки много. «Шансон» один.
1: Мог бы взять и стать везучим,

Ноги. Душа измельчала в глубоких тарелках со свежей икрой. Но кто бы мог, ну кто бы мог из нас представить, когда в нас молодость свела, что будут скоро деньги править, а не хорошие дела. Ты помнишь, девчонка, стихи мы читали,

хорошие дела. Давай наливай в эти самые рюмки, кто помнит коньяк тот за 8 рублей.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых я блондин. Увядание золотом охваченный. Я не буду больше молодым. Увядание золотом охваченный. Я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться. Сердце тронутое холодком.

жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увядание золотом охваченный. Я не буду

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

крыльцо картошка всходит, а дверь-то в бане вдруг как заскрипит, и мать моя покоя.

Потом, как будто ветер завывая, вдруг холодом подул и разбудил. Я говорю ей: мам,

лето, мол, встречают, знать неплохо. Я сплюнул, да какие там друзья. Я знаю сам, мне многое прощалось. Но этот раз последний, честно, мам. Ну что, сынок, права я оказалась.

Помню тот Ванинский порт и крик парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. Как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. От качки страдали языка, ревела пучина морская. Лежал впереди Магадан, столица Колымского края. Лежал впереди Магадан, столица Колымского края.

ревел пароход, надрывался. Будь проклята ты, Колыма, что названа черной планетой, сойдешь по неволе с ума. Оттуда возврата уж нету, сойдешь по неволе с ума. Оттуда возврата уж нет. 500 километров.

оленя. Я знаю, меня ты не ждешь и писем моих не читаешь. Встречать ты меня не придешь, а если придешь, не узнаешь. Прощайте и мать, и жена —

по лагерю бродит цинга, и люди там бродят, как тени. Машины не ходят туда, бредут, спотыкаясь, олени. Будь проклята ты, Колыма!

воспоминания, там радости с печалями, костры таежные, картошечка в зале. Спасибо всем, откуда мы отчалили.

Все остальное забыто. Воспоминания, а мы ушли из прошлого. Зачем печалиться?

напарником. Ну и ну. Ноги прям ватные, все в дыму. Чувствуем, нуждаемся в отдыхе. Что это нехорошее в воздухе? Взяли Жигулевского и Дубняка, третьим пригласили.

теперь на шарики, в кость и в скотч, шиворот на выворот, на бикрень. И что мы с вами думаем? День? Ночь. А что мы с вами думаем? Ночь? День. И рубают финики, лопари, а в Сахаре снега не в проворот. Это гады физики на пари раскрутили шарик наоборот.

0: неделю я хожу больной, пятую неделю я не сплю с женой. Тоже и напарник мой плачется, дескать, он отравленный начисто. И лечусь столичную личная, чтобы мне с ума не стронуться. И стопник сказал, что столичная очень хороша, остронция.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.

0: Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Чужую да шашлычок под коньячок, и соус остренький к нему желательно. Нарезать кольцами лучок очаровательно. Очень вредно есть.

духовных у котлет. А нас и так лишили многого, нам развеяли иллюзии. Коммунизм, демократия обернулись пустяком. Идеалы наши стырили, горизонты наши сузили. И хотят отнять последнее, буженину с чесноком. А как шкварчит на кухне гусь,

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: Темная ночка на Радио Шансон.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: такую спешку.
1: Музыки много, шансон один.
2: Он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

пути. Он смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую кровь не попробовала и над ареной. Он по нервам, нам по нервам шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из двери, клали лапы на носилки, но прост приговор и сур.

0: С вами Валерий Курас. Музыки много, шансон один.
1: В большие зеркала ныряло солнце, словно в омут. Девчонка подошла, ей с платьем зеркала помогут. Шкаф старый заскрипит, и где-то на далекой полке

чашка плиточного чая, ржаного корка и кубинский сахарок, чайчий ферок для зэка, как ворота рая, для кайфа полного еще и костерок.

решением терпеливый. Все-таки лагерь это, братец, не курорт. Менты здесь нюхают носами, даже ксивы. Здесь не кино, браток, здесь все наоборот. Бабы красивые приходят только ночью. Здесь каторжанин вольный только лишь во сне. Кого сломает лагерь, а кого поднимет? Кого по глупости поставит и к стене?

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Конец 60-х, Москва, аэропорт. Ил-18 новый уже готов в полет. Готов лететь на север, далеко-далеко. Где ждет людей работа, там, где очень нелегко. Мы рады вас приветствовать, займите третий ряд. Так стюардессы вежливо обычно говорят. И вот уже посадка почти завершена, как вдруг на трап собака решительно взошла. Обычная собака, обычный рыжий пес. Он за своим хозяином в зубах авоську нес. И стюардесса, видя такие чудеса, хозяина спросила, а справка есть на пса? А я не знала справки, но вот его билет. Какой же еще нужен на псину документ? Да нет, билета мало, с животными нельзя. Контроль ветеринарный придумала не я. Пес выронил авоську, предчувствие беды. Хозяин стюардессе, родная, пощади. Пес у меня смышленый, он вынесет полет. А не лететь нельзя нам, работа очень ждет. Работа ждет, летите, а пса не будет здесь. Из-за него не можем задерживать мы рейс. И пес как будто понял, и вниз пошел по трапу, успев лишь на прощание хозяину дать лапу. Я думал, очень редко так плачут мужики. Скорее всего, от ветра те слезы потекли. Мужик здоровый, крепкий, входя в крылатый рай, шептал своей собаке: прости, дружок, прощай, прощай. И к полосе разлуки помчался самолет. И улыбались суки на весь гражданский флот. Они ж не виноваты, ведь справки точно нет. Да что им та собака и что им тот билет? Хозяин оклемался, все у людей легко. А пес, пес ждать остался, ждать друга своего. 4 долгих года людей не подпускал. Тайком на летном поле он объедки подбирал. В любую непогоду встречал он каждый рейс. Такая вот порода в дворнягах наших есть. Он типа самолетов прекрасно различал. Он ждал Ил-18, но слишком долго ждал.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
0: Ты женщина, в которой он друга ревновал. Он ничего дурного и вспомнить не сумел. Ведь вспоминать плохое скорей людской удел. Когда на север я лечу по разным там причинам, я очень встретиться хочу с хозяином той псины. Хочу задать ему вопрос, что так волнует с детства. Кому же в жертву ты принес своей собаке сердце?

0: Шансон.
1: Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Призрачно все в этом мире бушующем, есть только

0: десятый пылесос.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

болеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить

душе не моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
2: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Нет времени объяснять.
4: На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

0: пропасть между нами.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
0: Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких

0: «Умная ночка» на радио «Шансон».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: 2 весны, и подтаял нас, ты этого не знал, и себя загнал на беду.

снегом уши тру, недалече сруб. В нем когда-то друг ел с моих двух рук, кашу с маслом жрал, да все добавки ждал.